0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: говорим, что любишь.
1: 101,5.

Yeah.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. С 11 по 14 июня на аэродроме в Средней Ахтубе состоятся всероссийские соревнования парашютистов на точное приземление. Присоединиться к небесному батлу еще могут волгоградские спортсмены и гости из других регионов. Для участия уже заявлено 70 человек. Перед каждым из них будет стоять задача с высоты от 800 до 1150 метров приземлиться в цель с разбегом от 0 до 19 сантиметров. Соревнования пройдут в личном и групповом зачете. На площадке регионального информационно-аналитического центра состоялся брифинг о детской безопасности на дорогах в летний период. В мероприятии приняли участие представители госавтоинспекции, комитета образования, транспорта и дорожного хозяйства, общественного совета и регионального родительского комитета. Участники обсудили меры профилактики ДТП, особенности летней работы школьных лагерей, а также проблемы управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Монтаж аттракциона «Колесо обозрения» продолжает расти. На днях основную конструкцию дополнили лучи, к которым будут крепиться кабинки и поднимать посетителей на высоту 57,5 метра. «Колесо обозрения» в горсаду будет одним из самых высоких в России. Известно, что конструкция будет крутиться на 8-тонной оси диаметром 1,6 метра, которую изготовили волгоградские специалисты завода «Титан Баррикады». Возводят «Колесо обозрения» в детской части горсада со стороны улицы Глубоковражской. Стоимость проекта около 120 миллионов рублей. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ребятушки, ну вы, конечно, молодцы. Первая пятница лета. Заходим, так сказать, красиво в выходные. И первый уикенд лета тоже завтра уже начнется. Вот, для кого-то сегодня вечером, может быть, да, поездки на турбазы.
3: Как просто. Раз и вот тепло приходит в город, да? И комары приходят в город с мужской.
2: Да, причем да? Прям приходят, знаешь, такие с авоськой, с пакетами. Такие.
3: Здравствуйте, мы вернулись, вы нас давно
2: с бидонами, да, чтобы, как говорится, максимально из нас высосать ту самую кровушку нашу.
3: Мы с собой сразу сами, вы не переживайте. И мы сразу сами собой захватили вот и сетку москитную, вот спираль, как раз обжигайте. Мы тоже, да, так сказать, немножечко почуфаним, да, мы уже адаптировались, нам тоже хорошо. А рободиффузор вот этот ваш, давайте, включайте. Что, гвоздика, в борщ себе закинь эту приправу. В общем, друзья, мы живем дружно со всеми представителями флоры и фауны.
2: Да. Кроме
3: людей.
2: Пауков.
3: Кроме людей. Что-то уж давай. Что нам пауки-то?
2: Да.
3: Дамы и господа, для всех тех, кого в конце недели задолбали коллеги по работе, начальство, задачи, которых осталось очень много, да, а времени, чтобы их решить, мало, мы специально для вас только вообще позитивную обойму зарядили. Значит, смотрите, прогноз погоды только
2: вообще,
3: в плюсе.
2: Прикольно, что мы позитивно говорим про, как будто бы про оружие. Готовься, автомат Томпсона заряжен, давайте.
3: Хорошим настроением.
2: Да.
3: Значит, смотрите, прогноз погоды у нас только положительный, правильно, мы только в плюсе, никакого минуса нет.
2: Вообще удивительно, если мы здесь как в Норильске сейчас было бы.
3: Да. А ты видел, да, эти видосы оттуда?
2: Да, со снежком.
3: Да. Ну, дворе 2 июня, пунь.
2: Да, во-первых, 3 часа ночи.
3: Лепим снежную бабу.
2: Да, там светло, во-первых, там полярный день. Вот, потом вот это, чайки мешают спать, а то, что там метели, снег, это как бы так себе. Ладно, дальше.
3: Дальше у нас, естественно, календарь. Для всех тех, кто забыл, что сегодня пятница, мы вам в очередной раз это напомним. Еще сразу подкинем несколько поводов, может быть, даже что-то сегодня откупорить.
2: Да.
3: Ну, вдруг.
2: 5 июня сегодня, да.
3: Ну, мы, естественно, про Ессентуки номер 14,
2: естественно, нам больше-то другого нельзя.
3: Четверка, семерка, что там.
2: Да, в нашем профилактории под названием «Волгоград ФМ».
3: Да, поднимаем стакан с кислородным коктейлем за ваше здравствие и добиваем, так сказать, да, у кого еще уровень кортизола высок, мы его добьем нашей сенсации, потому что там только хорошие новости.
2: Да, ну и призы подарим в конкурсе «Прочь
3: простого».
2: Да, там уж, как говорится,
3: раз уж ты... Нас долго уговаривать не надо.
2: Это, как говорится, отдавать это наше все.
3: Особенно чужое.
2: Чужой-то мы не вопрос, да, ребят. Короче, с вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: И все вместе, это утреннее шоу.
3: 3-4, давайте стартовать.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Последние кроссоверы Jetour X70 Plus по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 8010. Застройщик ООО
6: «Сетестал-Стройинвест». Клиника Эмпо.
7: Эмпо? Эмпо.
8: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
7: Эмпо.
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Земля,

Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности.

0: Звезде. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в полипрофиль, 977-377.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
3: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
4: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
3: Подробности по телефону. Плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122. Проезд Тайшетский 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
8: Ты серьезно? Все потратил?
9: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
11: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Прямо сейчас давайте уже звонить. 39-101-5, вот наш номер телефона. Можно поиграть. А почему? Правильно, потому что есть классный приз, друзья. Напоминаю, саженец сосны горные мы разыгрываем от компании «Озеленение 34», поэтому прямо сейчас можно его у нас отобрать. Самое главное, это, конечно, что выбрать правильный вариант ответа на вопрос, который мы вам зададим. Так, внимание. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да-да, привет, как зовут тебя?
3: Любовь.
2: Любовь, можно приемник убрать, он нам не нужен.
3: Убрала.
2: Угу, все. Ну, только до тех пор, пока мы не закончим разговор, потому что потом его надо будет обратно доставать, надо же будет слушать дальше. Значит, угу. Куда ты едешь или где-то стоишь? Или
3: на
2: что-то?
3: Работу.
2: За рулем?
3: Да.
2: Угу. Работа находится в другом районе, от того района, где ты живешь?
3: В центре.
2: Центр. Ага. Понятно. Короче, вместе с нами здесь недалеко будешь. Окей, есть вопросец. Надеюсь, что будет и правильный ответ. Внимание. Что у нас?
4: Да. Поехали. У нас сегодня же день кетчупа.
2: Угу.
4: Соответственно, мы хотели бы свой вопрос посвятить этому событию. Давай-ка с тобой выясним. Угу. Давай. Значит, смотри, из нескольких вопросов я все пыталась подобрать. Помним кетчуп Хайнц. Ему тысячу миллионов лет. Я еще помню рекламу из нулевых. Кетчуп Хайнц и всегда к обеду я беру. Вот давай-ка выясним. Если ты помнишь, как выглядит упаковка кетчупа Хайнц?
3: Ну да.
4: Так, ну да. Там была, красовалась цифра 57. Число 57 на бутылках. Если, вот давай-ка выясним, откуда пошла эта знаменитая цифра 57, почему она там оказалась.
3: Почему не 6-7?
4: Молодец, в трендах, молодец. Ну, в общем, цифра 57. Итак, почему? Потому что, в общем-то, в компании было примерно 57 видов товаров, которые они выпускали, видов продуктов. Либо тот самый Генри Хайнц, автор этого кетчупа, он использовал свои просто счастливые цифры, свои счастливые числа 5 и 7.
3: Ага.
4: То есть он больше верил вот в это, приметы, в нумерологию, либо просто тупо количество товаров. Вот сколько у нас продуктов, столько такая цифра и будет красоваться на бутылке.
3: Мне кажется, второй ответ.
4: Про счастливое число или про количество товаров?
3: Про счастливое число.
4: Счастливое число. Угу. Верил, да, думаешь, Генри Хайнц?
3: Нет.
4: Властелин бизнеса. Свое счастливое число 5 и счастливое число 7 своей жены. Абсолютно верно.
2: Это правильный ответ. Молодец. Хорошо. Я просто тут смотрел, тут разные варианты были. Значит, разные.
4: 57?
2: Да. Значит, ну все, мы поздравляем тебя, получается, с победой. Нормально такая, четкая.
3: Спасибо.
2: Победа. Все грамотно. Значит, теперь надо отметить ее в эфире, прикричав название нашего утреннего шоу. 3-4, а не 57.
3: 3-4.
2: Нормально.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля Чанган. Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с Чанган-Агат на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра.
13: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Вот они, страхи с детства. Всякое бывает, всякое случается. Кому-то там, значит, страшно, когда кто-то переодевается в клоунов, да, так, и пытается тебя развеселить, в итоге, получается, стоишь, плачешь, да, а тебе 25, вот.
3: Кто-то боится говорить «да» в ЗАГСе.
2: Да, кто-то боится, да. Но я имею в виду, что страхи из детства, они всегда могут надолго оставаться с тобою в жизни. В Китае робот в клоунском парике, я не могу понять, в чем, ну, как бы, прикол, замес, так, и прикол, напал на ребенка во время праздника. Инцидент произошел в одном из туристических мест и быстро разлетелся по соцсетям. Он прям реально стукнул немножечко ребеночка в животик. Понимаешь ли, пацан такой, что происходит вообще? Вот, робот, конечно, при этом не извинялся, а я знал, что... Прям реально ногой ударил ему прям. Вот, это я видос смотрю. Вот, значит, я знал, что начнется с того, что роботы начнут обижать сначала тех, кто не сможет им дать сдачи. Ну, вот как это делал, например, Т-800. Да?
3: Так.
2: Когда...
3: Подожди, Т-800 это в Терминаторе?
2: Да. Т-1000 уже не спрашивал вообще никого, ни о чем не переживал. А вот Т-800, значит, еще выбирал. Ну, выбирал копов, тех, кто ему мешал убить Сару Коннор. Короче, теперь вот есть страх у мальчугана, ему лет 12 на вид. Значит, во-первых, роботы...
3: Все обсудят, моральную компенсацию, все дела.
2: Да. Ну, может быть, да, может и нет, может договорились там как-то. Вот.
3: Ну, можно же ему соврать, что это был аниматор в костюме робота-клоуна.
2: Кому можно соврать?
3: Мальчику. Чтобы он не боялся роботов и клоунов.
2: Да нет, там четко видно, аниматоров. Это там четкий робот, понимаешь? Просто робот, у которого парик, блин, клоуна, ё-моё. И морда клоуна. Ну что это за прикол вообще? Ну как можно...
3: Ты помнишь, как робот, блин, как его звали там? Угу. Артём, нет? Который ходил по футбольному полю, и все спалили, что это аниматор все-таки ходит.
2: Да? Был такой уже?
3: Да. У нас причем же, у нас же в стране.
2: В Волгограде?
3: Же... Нет, в стране. Где-то было.
2: Прикол.
3: Так, у меня, значит, новость следующего характера. Раз ты заговорил про роботы Т-800, Т-1000, которые, значит, сами выбирали, на кого нападать, на кого нет. У меня есть... О, передо мной всплыло видео, где робот в кокошнике станцевал на вот этом Московском экономическом форуме.
2: Да, питерском.
3: Питерском. А М это что? Международный, видимо. Окей.
2: Да.
3: Так, переходим дальше. Как можно... забрать свои деньги, вернуть обратно, если их украли.
2: Как?
3: Можно вытащить арбалет, который так. вы носите с собой. Дело в том, что вору не повезло. Он стащил денег у женщины, у которой, оказывается, в заначке лежал не газовый баллончик, не знаю, что еще может быть. Электрошокер.
2: Жена Робин Гуда.
3: Травмат, в конце концов. Нет, у нее был свой арбалет. 1 июня, значит, позвонили в 911, соседи, видимо, жители определенной улицы, они сообщили о женщине с арбалетом, которая бегала по кварталу. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили подозреваемую перед жилым зданием. Оружие лежало у ее ног. Ну, и, видимо, как и голова вора. На вопрос полицейского ответила, что вообще-то мужчина украл деньги у ее матери, поэтому она взяла арбалет, возможно, тоже у ее матери, чтобы догнать его и заставить все вернуть. Ее арестовали, предъявили обвинение в хранении оружия. Вора полиция не нашла. А может быть,
2: нормально.
3: И не искала.
2: Вот, ну, как это там, помнишь, там отбирают деньги у богатых, раздают бедным.
3: Матерям.
2: Вот, да, то есть обратно возвращать как будто бы не считается нормой, да? Ладно, ребят, короче, вы поняли, да, что впереди у нас будет все так же справедливое утреннее шоу 3-4. Мы пообщаемся с гостем, который уже пришел к нам в студию на очень важную тему для вас, любители автомобилей. Вот, имейте в виду, скоро будет очень интересная беседа.
0: 3-4. Утреннее шоу.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». С 11 по 14 июня на аэродроме в Средней Ахтубе состоятся всероссийские соревнования парашютистов на точное приземление. Присоединиться к небесному батлу еще могут волгоградские спортсмены и гости из других регионов. Для участия уже заявлено 70 человек. Перед каждым из них будет стоять задача с высоты от 800 до 1150 метров приземлиться в цель с разбегом от 0 до 19 сантиметров. Соревнования пройдут в личном и групповом зачете. Монтаж аттракциона «Колесо обозрения» продолжает расти. На днях основную конструкцию дополнили лучи, к которым будут крепиться кабинки и поднимать посетителей на высоту 57,5 метра. «Колесо обозрения» в горсаду будет одним из самых высоких в России. Известно, что конструкция будет крутиться на 8-тонной оси с диаметром 1,6 метра, которую изготовили волгоградские специалисты завода «Титан Баррикады». Возводят «Колесо обозрения» в детской части горсада со стороны улицы Глубоковражской. Стоимость проекта около 120 миллионов рублей. На площадке регионального информационно-аналитического центра состоялся брифинг о детской безопасности на дорогах в летний период. В мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции, Комитета образования, транспорта и дорожного хозяйства, Общественного совета и регионального родительского комитета. Участники обсудили меры профилактики ДТП, особенности летней работы школьных лагерей, а также проблемы управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградцы завоевали медали чемпионата и Кубка России по велотриалу. Соревнования прошли в Самаре и собрали сильнейших спортсменов из 8 регионов страны. Алина Ярулина завоевала серебро, Дарья Дудкина – бронзу. Победу одержала Валентина Ахмезятова из Самары. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Итак, друзья, утро доброго пятничного желают вам все работники радиостанции «Волгоград-ФМ». Двое конкретно ведущих и еще один гость. Друзья, мы, конечно же, рады, что на правах рекламы ООО «Авто ВЛГ Автопрестиж», официальный дилер «Лада» в Волгограде, представлен непосредственно руководителем, который пришел сегодня к нам рассказать и ответить на очень важные вопросы в этой жизни.
3: Первый раз вижу шпаргалку, которая прям вот на коже напечатана.
2: Да.
3: Глеб Мордовин с нами сегодня. Глеб, доброе утро. Глеб, скажи правильно свою должность. Ты там главный император «Автопрестижа».
4: Ну не, немного не так.
3: Я властелин.
4: Исполнительный директор ГК «Автопрестиж» Волгоград.
3: Но властелин нравится больше, да, скажи.
2: Буквально недавно мы были на землячке 67, соответственно, непосредственно посмотрели на новый автосалон. Большой, красивый.
3: Поговаривают, самый большой в нашем городе.
2: С точки зрения автомобилей точно, по-моему, да, там около 300 автомобилей точно, если не больше 300 автомобилей.
4: 100%, да, от товарных остатков 300 автомобилей новых будет на складе, поэтому у нас самый большой выбор, мы всех... Естественно, туда приглашаем за автомобилем.
3: Да, еще раз давайте напомним адрес землячки 67. Именно по этому адресу 20-го, да, если мы не путаем дату, 20 июня пройдет еще и официальное открытие. То есть, я правильно понимаю, мы можем приглашать там на некий праздник, клиентский день, да, ленточку будем перерезать.
4: Безусловно, чем-то будем радовать, конечно, мы всех ждем. И от себя добавлю, если дома ты грустишь, приезжай в Автопрестиж.
3: На 20 июня, 67.
4: Да, на землячку 67.
2: Нормально. Чем привлекаем людей на покупку «Лады»? Вот у нас, я так понимаю, есть государственная поддержка и так далее. У нас, я так понимаю, есть
3: целый список. Почему сейчас выгодно? Да, почему сейчас выгодно покупать «Ладу»?
4: Да, совершенно верно. Ну, начнем с того, что государство помогает. Во-первых, есть такие программы, как семейный автомобиль, да, то есть наши клиенты там могут получить скидку от 85 до 200 тысяч рублей, это в зависимости...
3: От количества детей?
4: Ну, да, от двоих, да. Если в семье двое и более детей, то вы получаете скидку... В сумме от 85 до 200 тысяч рублей. Ну и, соответственно, по госпрограмме 20% вы можете получить скидку. То есть это военнослужащие, это дети... Ой, дети, все сказал. Ну, в общем, военнослужащие, да, проходящие службу по контракту или по призыву, граждане с инвалидностью, работники государственных и муниципальных образований системы здравоохранения, вот они могут получить скидку от 170 до 400 тысяч рублей.
3: Приятненько, конечно, приятная цифра.
2: Я заметил, в списке учителя же тоже есть.
4: Совершенно верно.
2: Вот просто у меня жена учитель, поэтому я такой думаю, так, прикольно.
3: Ну, ты и готовился, родил специально побольше детей.
2: У меня еще и дети есть. Осталось только контракт подписать. И здравствуйте, да? Здравствуйте, бесплатная «Лада».
4: Бесплатная «Лада», да.
2: Ну, то есть, я так понимаю, что есть определенный, короче, набор вот этих льгот от государства, которые помогают. Они там суммируются или нет? Или там просто выбирается какой-то один из вариантов, да, и, соответственно,
3: самый большой, самый,
2: например,
3: лакомый.
2: Подходящий для покупателя, наверное, да?
4: То есть, госпрограмма и семейный автомобиль не суммируются. Ну, то есть, условно, если это семейный автомобиль, мы получаем 10% скидку на автомобиль от полной его стоимости. Если это же государственная программа для учителей, врачей и военнослужащих, то там скидка составляет 20% от полной стоимости автомобиля. Ну, то есть это внушительные деньги.
3: Олег, есть, можно было не рожать.
2: Согласен. Нормально. Трейдинг. Есть трейдин?
4: Конечно. Ну, во-первых, трейдин – это экономия времени и сил. Ага. Во-вторых, у нас самая высокая оценка в городе. И что самое главное, что вам не нужно искать самому покупателя.
2: Во.
4: Вы приезжаете, и по программе трейдин, помимо этого, вы еще получаете дополнительные скидки по программе трейдин. То есть, если это автомобиль гранта, то 70 тысяч рублей. Да, если это, условно, аура «Лада», то 300 тысяч рублей. Ничего дополнительно себе. В госпрограмме вы получаете скидку.
2: Я просто к тому, что трейдин раньше пугал некоторых людей, они думали, что это всегда неправильное с точки зрения, ну,
3: специально
2: продажа.
3: Занижают стоимость. Там,
2: ну, вот занижают и так далее. Да. А я сам, получается, по трейдин тоже покупал себе новый автомобиль и понял, что на рынке через вот это Авито и прочее я бы продавал это, во-первых, дольше, ну, так, типа вот эти там, условно, там, 80-100 тысяч, которые я хотел бы выручить.
3: Миллион со
2: они
3: звона.
2: Бы стоили мне стольких нервов, да, поэтому я считаю, что трейдин один из вариантов. И, естественно, вы говорите, что у вас один из самых.
4: Самая высокая оценка в городе, да, и вы совершенно правы в том, что к каждому показу вам необходимо еще помыть автомобиль, да, то есть разместить его на классифайдах, а на сегодняшний день размещение на классифайдах стоит порядка 7 тысяч рублей, просто выложить объявление. Ну и помимо этого вы будете постоянно, вас будут отвлекать от рабочего процесса, дергать звонками, ну и снижать цену. А тут с учетом всех выгод, да... Сдать автомобиль в трейдин на сегодняшний день это даже выгоднее, чем просто его самому реализовать.
2: Кто кто чаще всего покупает? Ладу, таксисты есть тут? Я имею в виду, какая категория граждан? То есть, ну, те, кто...
3: У кого популярна
2: Лада? Или первый автомобиль, например, там тоже.
4: Вы знаете, я на сегодняшний день скажу так, что Лада популярна у всех категорий граждан. Угу. То есть, у нас абсолютно портрет клиента, то есть, он разный. Разный, это да? И молодежь, это и более старшее поколение, это и люди среднего возраста, это и учителя, врачи, военнослужащие, спортсмены, студенты. Ну, в общем... Все. То есть нельзя конкретно сказать, mm-hmm. что у Лады есть какой-то определенный портрет. Но это явно люди, которые делают правильный выбор. Почему? Потому что они приобретают автомобиль на гарантии, и они уберегают себя от лишних головных болей в плане ремонта, о том, что автомобиль где-то, возможно, участвовал в каком-либо ДТП, да, то есть mm-hmm. у него есть какие-то окрасы. Очень много, кстати, супругам приобретают мужья mm-hmm. новые автомобили Лада для
3: в
4: того...
3: Подарок. Да.
4: Да, в подарок. А что самое главное, чтобы не поступало звонков. Слушай, а у меня тут леечка какая-то горит на панели, там масло долить или еще что-то случилось.
3: Супер. А гарантия сколько составляет, кстати? Мы сейчас за гарантию заговорили.
4: До 5 лет и до 100 тысяч километров.
2: Да,
4: в зависимости
2: да.
4: от модели. То есть, если это Нива, там меньше срок угу. гарантийный, то есть 2 года, а если это там Гранд Аура и так далее, угу, до 5 лет.
2: Да, мы сейчас продолжим, друзья, беседу. Если что, у нас есть и телега, и Макс.
3: Да, если у вас
2: вопросы.
3: Есть вопросы, вы можете сегодня их задать чуть раньше, чем появится в нашем эфире автоэксперт Александр Морозов. Можете задать его Глебу по нашему номеру телефона 927-522-101.5, где удобно. Хотите в ТГ, хотите в Максе.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
1: Последние кроссоверы Jetour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Где купить обои в Волгограде?
13: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
14: Обойная сила ждет всех за покупками.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Как раз это.
1: Итак, друзья, на правах рекламы мы продолжаем общаться в рубрике под названием «Тест-драйв». Ну, по сути, это продолжение нашей рубрики. Сначала сняли видео ролик, а теперь, пожалуйста, общаемся с руководством ООО «АвтоВЛГ», «Автопрестиж», официальный дилер «Лада» в Волгограде. Непосредственно сам Глеб Валерьевич Мордовин сегодня с нами.
2: Сам!
1: Лично пришел, друзья. Вот, отвечать в том числе на наши вопросы, и мы тут задаем их в том числе за эфиром.
2: Да, во-первых, друзья, вы можете подключаться, точнее, подписываться на наш ВК, в группу ВКонтакте «Волгоград ФМ» и наш телеграм-канал. Именно там вышло то самое видео, как постфактум, после нашего прекрасного посещения и тест-драйва дилерского центра на землячке 67. Вот мы каждый раз анонсируем именно открытие, да, 20 числа. Еще раз вдруг кто-то к нам только что подключился. 20 июня состоится официальное открытие. Будет праздник 100% на землячке 67. Обязательно приезжайте, это недалеко от Мармелада. Но где-то далеко для наших южан есть еще
3: для
2: один...
3: Для северян. Для... Потому что Арсеньево 1Г – это как раз-таки южный район нашего города, это Красноармейский.
2: Да, и вот туда вот мы как раз тоже хотим вас пригласить. Друзья, если вдруг для вас землячки 67 – это далекая далекость, то на юге есть тоже свой дилерский центр. По какому адресу, Глеб, давайте тоже пригласим.
3: Красноармейский район, Арсеньево 1Г. Там уже стабильно работающее предприятие, которое зарекомендовало себя. Можете посмотреть отзывы на Яндексе. То есть это не мы говорим, это говорят наши клиенты. Вот. Помимо этого, Дим, ты говоришь, что вот официальное открытие, но необходимо добавить, что на сегодняшний день дилерский центр уже функционирует,
2: работает.
3: То есть мы оттуда продали уже порядка 50 автомобилей за тот неполный месяц. Вот. Именно официальный просто запуск.
2: Просто праздник,
3: да,
2: будет,
3: праздник,
2: да,
3: 20 состоится 20 июня.
1: Да. Вот мы тут поговорили по поводу схемы. Значит, подытожим и, так сказать, добавим еще порцию новой информации. Как лучше всего? Вот у меня есть, например, старый автомобиль, я хочу его продать. Вот что мне нужно сделать? И вот прям схему от и до. Вот если я хочу приехать непосредственно в автопрестиж, как там будет
2: потратить
1: все это работать?
2: Потратить меньше всего времени, заработать больше всего денег.
1: Поехали, значит, по алгоритму действий.
3: Ну, схема это не назвать.
2: Мы звоним Глебу.
3: Да, звоним Глебу для начала. Берете, да нет, это шутка, конечно. Просто берете с собой условно паспорт, водительское удостоверение, документы на свой автомобиль, приезжаете и за 2 часа вы уезжаете от нас на новом автомобиле. Пока идет оценка вашего автомобиля, мы параллелем процесса подаем заявку в кредит. У нас более 20 банков-партнеров, и на сегодняшний день также есть субсидированные всевозможные ставки, тарифы выгодные, например. Ставка начинается от 0,01%, то есть условно это рассрочка, это бесплатные деньги. Вот. Ну и до 22%, соответственно, все зависит от того банка, который вам одобрит. 2 часа вы на новом автомобиле, уезжаете довольны. И помимо этого еще...
2: Кофеечек уютненько там попили.
3: Безусловно.
2: Пообщались с менеджером. Все
1: помимо
2: в комфортных
1: этого,
2: условиях.
1: Есть еще льготная, я так понимаю, категория, та самая.
3: Совершенно верно, да. И помимо всех этих выгодных, да, то есть тарифов, ставок, вы также можете приобрести автомобиль по государственной программе, да. И вообще это выгодная сделка.
1: То есть в целом в течение дня, ну да,

0: Это просто так, то есть прям, за, я так понимаю, реально за 2 часа можно купить?
1: Можно.
0: С трейдином прям?
1: Можно.
0: Ничего себе.
1: Ну, вот то есть, что? Если условно вы уже определились с автомобилем, да. То есть, да, если вы знаете, что вы хотите, то, да, за 2 часа от нас можно уехать на новом автомобиле.
0: Вообще классно.
1: Помимо этого еще, что хотел сказать, мы каждому клиенту дарим подарки. То есть,
2: это мы любим,
1: при приобретении автомобиля все, что необходимо клиенту, условно, мы даем право выбора. То есть, это от ковров, антикоррозийной обработки, до сигнализации, тонировок, нанесение бронепленки на автомобиль, да, то есть в зоны риска, так называемые, чтобы при эксплуатации автомобиля те места, которые более чаще
2: избежать
1: всего...
2: Избежать сколов.
1: Совершенно верно.
2: Супер. Так, ну такая корзина бонусов, ребята. Ну точно мы должны обвести как минимум 20 число в календаре чем-то таким жирным и ярким.
0: Уже, что там?
2: Вот, ну да. И, соответственно, если вы вдруг планировали как раз-таки сменить свою ласточку, обновить, обязательно заглядывайте, запишите и запомните тот самый адрес землячки 67, либо Арсеньева 1Г. Да, если вам ближе все-таки в Красноармейске.
0: Сейчас я скажу словами Глеба, потому что, ну, я знаю этот слоган. «Лада – это надежно, а автопрестиж – это честно и с душой».
2: Опачки.
0: Хотел, конечно, сказать Глеб, это правда. Вот. Ждем вас у нас в гостях. Гарантируем, уедете с улыбкой и полным набором. Вот. Ну, соответственно, мы там тоже были. Вот. Чуть было, Дина сразу не купила себе Ниву там. Говорит, может, эту возьму. Вот. Мы ее остановили.
2: Кто живет в Дине дорог? Все, конечно же, обращают внимание именно на Ниву. Кстати, хотел еще задать вопрос. Так как заявлено у нас там в запасе более 300 автомобилей, мы самые крупные и так далее. Вот бывает такая история в автосалонах, что, ну, такое, допустим, на сайте, да, официальном сайте, посмотрел, такой, хочу себе вот такой автомобиль, вот такого красного цвета, или там зеленого, в такой-то комплектации, ну и заявлено, допустим, что цвет и такая комплектация есть. А тебе говорят, да-да-да, приезжайте, все, приезжаешь, такие, так, ну комплектации у нас вот этой нет, есть другая, цвет не такой вот есть, но вот такой, либо ждать полгода, еще что-то. У вас такие проблемы есть? Или у нас полный модельный ряд представлен, и если человек где-то себе на сайте официальном ладовском захотел оранжевую Ниву, условно говоря, там в какой-то комплектации, то мы тоже ему это дело продадим и предложим.
1: Во-первых, у нас, в принципе, то есть Model Mix, таким образом мы делаем заявку, чтобы все цвета, все комплектации были в наличии, но есть еще такая ситуация, что условно автомобиль к нам может идти, он уже в поставке. Я понимаю тех дилеров, которые говорят, что есть, это, ну, это задача всех вас пригласить к нам, ну, конечно же. А там, ну, в принципе, если вы хотите именно конкретно красный там автомобиль, условно, в какой-то определенной комплектации, ну, я думаю, мы с вами договоримся о том, что вы подождете пару дней пока.
2: И ну, пару дней, это не проблема.
1: Идет к нам автовоз, потому что автовоз у нас приходит регулярно, так как мы каждый день продаем автомобили, мы каждый день их заказываем.
2: Супер.
0: Время уже у нас подходит к концу, к сожалению. Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы напомнить, что это землячки 67 Арсеньева 1Г, правильно же?
1: Да-да-да.
0: Вот.
2: Я предлагаю сегодня нарушить традицию, Олег.
0: Давай.
2: И Глеб. Значит, обычно в конце успешного интервью гости кричат название нашего утреннего шоу. Но Глеб пришел со своей кричалкой. Да? Если думаю, выбирай.
1: А мы можем две. Сначала мою кричалку. Так. А потом вашу.
2: Поехали. Готовы. 3-4.
1: Если дома ты грустишь, приезжай в автопрестиж.
2: 3-4.
0: Погнали.
1: 4.
3: Утреннее шоу на Волгоград FM. Погода на Волгоград FM.
4: Спонсор прогноза погоды ОНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
0: Прямо сейчас коротко о погоде на сегодня. Можно даже на выходные заглянуть.
2: Итак, друзья, на данный момент в Волгограде за окном облачная с прояснением погода. Осадков сегодня не ожидается. Не знаю, счастливы этому факту или нет. За окном пока плюс 21 дует, юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 15. В выходные ожидается облачно. А, ну вот, весь дождик будет на выходных. Зато плюс 25 днем, зато плюс 14 ночью. В субботу еще же обещают нам небольшой дождь.
3: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
3: Да, друзья, это рубрика «Живи с этим». Интересные факты. 8:32. Давайте вам что-нибудь такое расскажем. Надеюсь, что вам понравится. Вот, есть у нас подборочка приколюх.
4: Так, дело в том, что, давайте копнем в историю. С 1945 года все британские танки оснащены... Давай подумаем.
3: Туалетами.
4: Ну, в целом, конечно, близок. Чайниками.
3: Чайниками.
4: Чайниками, да. Дело в том, что...
3: Потому что?
4: По дороге в
3: город... English breakfast.
4: Five o'clock, ё-моё. И неважно, какая война за окном, правильно? На дороге в город Кан в 1944 году немецкий танк «Тигр» попал в засаду, уничтожил припаркованную колонну из почти 30 бронированных британских машин. То бишь танков, за 15 минут, пока экипаж устраивал импровизированный перерыв на чай.
3: Ё-моё.
4: Это заставило британское верховное командование понять, что танковые экипажи могут сделать, ну, варево на ходу. Можно что-то придумать внутри, чтобы они не отвлекались, правильно? Чтобы они не были такими восприимчивыми тому, чтобы быть пойманными врагом с теми самыми чайниками. Поэтому после этого следующий британский боевой танк, который назывался «Центурион», пришел уже с котлом, установленным внутри, питаемым от электрических цепей танка, чтобы экипаж никогда не испытывал недостатка в прекрасной теплой чашечке.
3: Прикольно.
4: Чая.
3: Я представляю себе историю, когда они по кочкам несутся, этот кипяток разливается, они... Та-та-та, ешь-то Серега... Ну, какой-то Серега там же. Джон, да, Джон. Что еще там?
4: Я только почему-то фамилию Камбербэтч вспомнила. Там оно звучит как ругательство, кстати.
3: Кто ты Камбербэтч, блин?
4: Конечно.
3: Да.
4: Ну там что-то маму вспомнили, наверное.
3: Да, ну и ладно. Значит, если порвать любую российскую денежную купюру на две части, она будет являться законным платежным средством, только будучи склеенной. Правильно же?
4: А что это тогда вот не принимают вечно в маршрутках склеенные?
3: Да, не, она
4: даже
3: является.
4: Даже с надрывчиком тоже не принимают.
3: Другие правила в Австралии.
4: Сами банкоматы не принимают, что говорить.
3: Да, стоимость части любой купюры, площадь которой не меньше 20% и не больше 80% от оригинальной купюры, пропорциональна стоимости оригинальной купюры. Поняла?
4: Ну, то есть стоит она дешевле, правильно? Если вот у тебя 20%, то она теперь
3: стоимость стоит... Стоимость части любой купюры, площадь которой не меньше 20%, и не больше 80% от оригинальной купюры пропорционально стоимости оригинальной купюры. Иными словами, если разорвать 10 австралийских долларов пополам, то каждую половину можно законно использовать как 5 баксов. Прикинь?
4: Вот. Удобненько.
3: Да, это не работает, например, с картами, которые вы играете. Да, когда там у тебя было 2 шестерки, хочешь сделать 12. Ну, там тебе не хватает до 21.
4: Так.
3: Вот, значит, не знаю, что еще.
4: А если Джокера пополам, то это сколько?
3: Джокера пополам?
4: Да. Полупокер?
3: Ну, блин, это ты прям задачку Бэтмену поставила. Прям.
4: Вот он, полупокер. Да. Вот он как раз, нет? Это вот оно?
3: Может быть, может быть. Короче, друзья, живите с этим. Интересных фактов скоро еще в определенный, так сказать, час мы вам сможем подарить.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
2: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Реклама.
7: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.
9: Во

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: Окей, ребятушки, у нас есть классная история. Вкуснятина от ООО «Русфуд», ресторана грузинской кухни «Хачапури Марико». Неделя обедов. Бизнес-ланч вам предлагается прямо сейчас. Забирайте его у нас, позвонив по номеру телефона 39-195. В конкурсе «Навигатор» будем гонять по городу с положенной скоростью. Значит, кто-то уже на связи с нами. Будем говорить сейчас ему тоже.
2: Доброе утро, привет.
3: Я думаю, вы мне будете уже не рады. Здравствуйте.
1: Кто это?
3: Это Рубен.
1: Рубен, ну ты уже играл, поэтому, к сожалению, мы не можем с тобой играть.
3: А если от предыдущего приза скажу?
2: Ну, к сожалению, уже, да, такая история не подходит, Рубен, но мы, безусловно, счастливы каждый раз тебя слышать. Вот, можешь, раз уж ты в эфире, передать привет.
3: Кому привет, хочешь? Привет, с Кариной мы передаем привет всем остальным нашим членам семьи и родственникам.
2: Ой,
3: ну, и сотрудникам Plasma Vision тоже.
2: Вот, супер. Я надеюсь, что все нас слушают и, соответственно, будут счастливы слышать твой голос. Так, Карине тоже передавай большой привет и всему твоему семейству.
4: Привет!
2: Мы рады, что... Вау! Мы рады, что мы семейная радиостанция. Спасибо большое, ребятушки. Давайте, 3 месяца пройдет, и мы с удовольствием, после того, как мы соблюдем все правила наших розыгрышей, снова будем рады слышать вас в нашем эфире.
1: Да, 39-101.5, друзья, звоните прямо сейчас, не стесняйтесь. У нас есть, еще раз напоминаю, целая неделя бизнес-ланчей от Хачапури Марико. Алло, привет.
5: Алло, здравствуйте.
1: Да, кто это такой?
5: Максим меня зовут.
1: Макс, ты за рулем?
5: Да, за рулем.
1: Будь, пожалуйста, аккуратнее, соблюдая правила, соответственно. Ну, мы тебя очень хорошо слышим, поэтому давай начинать движение. Итак, внимание, первый вопрос.
2: Итак, Максим, давай, первый вопрос для тебя.
1: Да, Макс, значит, смотри, 5 июня 1881 года основано Русское хирургическое общество имени Пирогова, и улица Пирогова находится в Дзержинском районе. Но это если говорить про район. А в каком микрорайоне? На Ангарском, на Семи Ветрах или в Жилгородке?
5: На Семи Ветрах.
1: Улица Пирогова?
5: Да.
1: Давай вспомним, где у нас на Семи Ветрах улица Пирогова. Ты там в Дзержинском хорошо разбираешься?
5: Сейчас я подумаю.
2: Подумаю с Гуглом вместе.
1: Не, подумаю. Ну давай, да, быстрее, у нас нет много времени.
2: Ну, у нас там
5: на Ангарском.
1: На Ангарском. Это окончательный ответ.
5: Да.
1: Окончательный. Точно? Ответ. Ну, мы приняли. К сожалению, это неправильный ответ, Макс.
2: Что ж такое?
1: Ай-яй-яй. Дело в том, что у нас тут 500 миллионов звонков, и мы не можем так просто позволить себе...
2: И все они из Жилгородка, я понимаю.
1: Все Жилгородка, не просто так, наверное, да? В общем, ребят, давайте звоните 39-101.5. Максу желаем удачи. У нас еще будет как минимум 2 конкурса впереди, поэтому, естественно, там можно побороться. Напоминаю, от нашего спонсора... Кухня,
2: да, грузинского ресторана «Хачапури Марико» у нас сразу 2 бизнес-ланча, правильно?
1: Нет, неделя бизнес-ланчев.
2: Неделя бизнес-ланчев?
1: Да, алло.
2: Это шумное предложение.
1: Кто это, кто это?
6: Сергей.
1: Сергей, ну давай на вопрос по поводу улицы Пирогова просто ответь, в каком микрорайоне находится.
6: Жилгородок.
1: Ну, конечно. Методом исключения исключили все, что не нужно. Дальше следующий вопрос.
2: Так, поехали далее. 5 июня 1940 года в США состоялась презентация первых шин из синтетической резины. А давай-ка выясним с тобой, где расположен шинный завод в нашем регионе. В Городище, в Волжском или в Красноармейском?
6: Волжском.
2: Волтайр-пром, абсолютно верно, да, шинный завод.
1: Нормально, поздравляем тебя с этой победой. И остается всего лишь один маленький шаг для всего человечества. 5 июня 1977 года выпущен первый персональный компьютер Apple II. А какова же в длину улица Яблочная? 1 километр, 2 километра или 3?
6: Ну, улица Яблочная.
2: Ну вот по названию.
6: Улица Яблочная.
2: Длинная, не длинная, как думаешь, вот по названию?
6: Не, я знаю, где находится улица Яблочная. Она, в принципе, ну, по сравнению с другими улицами небольшая. Да. Думаю, километр... километр, 2 и 3, да?
2: Да-да-да, такие варианты.
6: Я думаю, километр.
1: Ты думаешь, километр? К сожалению, это правильный ответ.
2: Вау! Поздравляем тебя от души, дружище!
1: Конечно же!
6: Спасибо.
1: Я сам, конечно, хотел поесть.
2: Блин, если честно, после того, как Олег уточнил, что это неделя бизнес-ланчей,
1: да.
2: Я как-то думала, почему как-то мимо нас все проходит вообще? Да. Завидуем тебе от всей души.
1: Также мимо Рубена и мимо Максима прошло это все.
2: Так, ну что, давай отмечать победу. Кричи название нашего, пока ты не ушел отмечать в Хачапури Моряко. Да, давай отмечать победу здесь у нас в прямом эфире. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4.
6: 3-4.
1: Принято.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. После 16.00 в ресторане «Хачапури Моряко» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Моряко», Рабоче-Крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.

0: Реклама.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
4: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
3: Подробности по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
5: Агат, продавай выгодно.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Привет, соседка, а вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
10: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Ну, давайте снова будем обследовать и исследовать. Да, мы тут такие, знаете ли, любители посмотреть что-то прикольное. Значит, прикольное нашли мы в... Где? Ну, где-то в одной из стран, где активно, значит, пускают в оборот промо фильма «Очень страшное кино 6». Значит, они решили, что будет неплохо, помимо того, что повесить тот самый классный баннер с названием фильма, с датой старта, значит, так, премьеры, так еще и вот этот знаменитый «What's up?» Значит...
3: Это оттуда, да?
2: Это оттуда, да. Значит, короче, решили не изобретать велосипед и подсмотрели рекламные приемы у шиномонтажек и шаурмичных. Для промо-фильма они установили...
3: Натурную фигуру,
2: которая... Айрмена в образе Гоустфейса, того самого маньяка, который появится в новой части. Помнишь, там у него вот эта морда такая, с маской удлиненной,
3: да,
2: страшная.
3: Да.
2: Значит, черный капюшон,
3: типа
2: сидела.
3: Крик, вот это,
2: да, да, да, да, да. Ну, то есть это же чистая пародия на Крик и другие ужастики. Так вот, они просто поставили, эта фигня, значит, там ветром надувается, он там машет.
3: Ну, я представляю, как это пугает тех, кто не в курсе, что происходит.
2: Да.
3: Ну, просто мимо шел, чувак, и тут откуда ни возьмись, вот это.
2: Ну, выглядит на самом деле прикольно, стильно, молодежно. По-скуфски, по крайней мере. Вот. Ну, как-то так. Короче, на самом деле, ничего там такого. Бюджет, как говорится, небольшой.
3: Ну, какой бюджет, да, такие спецэффекты.
2: Но привлекает внимание сто пудов.
3: Так, я нашла отличную подработку. Олег, вот тебе наверняка тоже 100 раз задавали вопрос. Ты чего, до 50 лет будешь скакать ведущим? Вот это вот все, ты чего? Ты вообще планируешь что-то думать? Или ты так и будешь, да, хруста костей, пока песок окончательно не выспится?
2: Да-да.
3: Вот у меня есть для тебя вариант подработочек.
2: Давай.
3: Значит, AJ Hubbins работает на телевидении. Ну, вот мы на радио, да, он на телевидении. Но помимо этого он еще и подрабатывает. Ему 23 годика, он живет в Манчестере, в Англии. Он стоит в очередях за тех, кто сам не желает этого делать. Речь идет, конечно, об экстремально длинных очередях, в которых порой приходится томиться по несколько часов. Типа премьера айфона, только завезли, да,
2: да-да,
3: и вот это все выстроилось. Это очереди за билетами на популярные концерты, за самыми модными товарами, на открытие долгожданных магазинов. Мужчина очень доволен тем, что порой можно заработать до $250, по сути, просто ничего не делая. Но есть такой подработки, актуальной в основном для крупных городов, и сложности. Например, необходимо запастись раскладным стульчиком, то есть вложения нужны.
2: Ну да.
3: В раскладной стульчик, подстилочку какую-то для сна, теплая одежда, пледик, ну, еда, вода тоже. Когда предстоит многочасовое ожидание, это будет все не лишним.
2: Да. Ну, на самом деле, для меня очередь это вообще жесть полная. Вот, поэтому это точно не моя подработка.
3: Ну, подожди, ты же застал дефицит 90-х очереди за раздачей пельменей, я не знаю.
2: Именно поэтому я больше не хочу в них стоять, понимаешь? Все, хорош, ребята, харе! Я стоял не просто за пельменями.
3: Раньше, мне кажется, очереди напоминали как раз такое. Вот, ну, отправляли, кого не жалко, детей, там дети стояли.
2: Да, да, я вот как самый старший из трех. Я, соответственно, ездил за хлебом. Я стал в очереди за хлебом, чтобы ты понимал. По талонам. Хлеб.
3: Так.
2: По талонам и очередь. До школы. То есть у меня
3: надо было... 6 утра там уже стоял.
2: Я стоял, это помню, снег идет,
3: ждал
2: мороз.
3: Ждал булковозку.
2: Я булковозку ждал, да.
3: Стоял, мял свои булки. Ждал,
2: да,
3: пока доедут булковозку.
2: Я даже, мне кажется, чужие помял там немножко.
3: А-о.
2: Ну, потом, ну, это, ну... Это потому, что по-другому никак, все плотненько стояли, холодно было. Вот. Короче, ребят, впереди у нас третий уже час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно слушайте нас максимально громко, потому что классная музыка тоже будет звучать.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
2: Информационный конвейер.
3: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, с 1 июня дети с 10 лет могут ездить на поездах без сопровождения взрослых. В пути следования за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут только встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявки на такое путешествие можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке ребенка в поезд нужен документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдадут в кассе, и квитанцию об оплате услуги. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпании. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. Волгоградцам стало известно об упрощении оформления льготного проезда для пенсионеров региона. До 1 октября в течение всего дачного сезона справки о доходах для получения социального абонементного билета не требуется. По информации Волгоградской областной думы, для оформления необходим паспорт и пенсионное удостоверение. Стоимость социального билета на 1 месяц для ежедневных поездок составит 370 рублей, что позволяет экономить 86% от обычной стоимости. Оформить льготу можно в любой пригородной кассе Волгоградской области. В Волгограде задержаны 6 подозреваемых, организовавших незаконные карточные игры. По данным следствия, с мая прошлого года по май текущего года группа лиц в возрасте от 30 до 56 лет проводила азартные игры в нежилом помещении города Волжского. Доступ в этот клуб имели только проверенные игроки. В ходе обыска изъято игорное оборудование, покерные наборы и документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», совершенной организованной группой, предусматривающей до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как «Концессия теплоснабжения», «Лукойл», «Волгограднефтепереработка» и «Россети Юг». При расчете тарифа специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиков. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Мы стартуем очередной раз, предпоследний на сегодня, потому что именно предпоследний час из четырех начинается прямо сейчас. Дина Косичкина здесь.
3: Олег Шарапов имеется на месте.
2: Ну вот, соответственно, мы прямо сейчас, ребятки, вам желаем, во-первых, быть начеку, потому что в ближайшее время Александр Морозов расскажет все, что знает про автомобиль, отвечая на ваши вопросы и слушая ваше мнение, в том числе поддержит беседу. Будет разговор о погоде, там всякие конкурсы, типа «Откуда звук?» и, конечно же, сенсационные курьезы в конце часа. Но, судя по всему, есть еще и афишка.
3: Есть, конечно.
2: Да, так, друзья, беговое мероприятие.
3: Заглядывайте. Нет, прыговое, скорее.
2: Прыговое мероприятие.
3: Да, 5 июня сегодня в пятницу в 17.00 в Комсомольском саду состоится фестиваль красок Холли. Танцевальный фестиваль красок. Каждый может быть не только зрителем, но и участником. Специальная краска легко отстирывается от одежды. Можно ее там на месте, в общем-то, по желанию в любом количестве приобрести и, соответственно, раскрасить свою сирую, унылую жизнь во всех смыслах этого слова. Поэтому что? Подгребаем в Комсомольский сад в 17.00 уже сегодня. Вход абсолютно свободный.
2: Это получается, на одном квадратном километре огромное количество цветных будет, да?
3: Да. Да-да-да.
2: Короче, ребятки, всем желаем доброго утра. Еще раз напоминаю, что у нас первая пятница этого лета и первые выходные грядут, поэтому давайте все-таки прям оторвемся по полной, зададим, так сказать, тон. Вы слушаете родного
3: Волгоградска. Как Тромб. Какая вечеринка у нас? Какая вечеринка в стиле тромбов? Давайте отрываться.
2: Классно. Значит, вы слушаете родное Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307. Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10.30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
8: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
9: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: И снова прогноз погоды, друзья. Надо знать заранее, что ждет нас на выходных и сегодня после, значит, нашего эфира.
2: Так, друзья, плюс 21 на данный момент в Волгограде. Облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидаются. Во всяком случае, в таком нас уверяют наши синоптики. Дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 25, ночью до плюс 15. И в целом ровно такая же температура воздуха будет продлеваться и в субботу, и в воскресенье. За одним лишь исключением.

0: Реклама.
1: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
0: Ах, Аконыч.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну что, ребятушечки, наша предпоследняя рубрика «Сенсация» в концовке этого часа. Нашел приколюху.
3: Ну-ка.
2: Короче, есть ребята, которые организовывают концерт BTS. Да, так. Естественно, используют при этом сервис продажи билетов.
3: Угу.
2: Так вот, часы со стрелками жестко обидели зумеров. Вот, именно эти часы там определили, значит, как основной способ бороться с ботами, таким необычным способом, да, то есть...
3: Типа, сколько времени я показываю, да?
2: Да, там нужно, получается, двигать стрелки, соответственно, что? Для части фанатов это превратилось в настоящий квест. В соцсетях жалуются, что приходилось нервно высчитывать минуты, путаться в стрелках и даже перезагружать страницу в надежде получить более круглое время. Вот, короче, ребята встряли. Ну, что говорить, сейчас огромное количество молодежи, значит, не особо-то разбирается в определении времени по циферблату. Вот этих самых круглых обычных стандартных
3: вопрос
2: часов.
3: Вопрос к родителям.
2: Да. Че вы, не можете купить домой такие часы везде. Поставьте у них на телефоне вот эту самую заставку часов в виде циферблата круглого, обычного, стандартного,
3: если
2: с цифрами.
3: Них, если у них кроссовки на липучках хоть чуть-чуть теперь, не значит, что надо не учить завязывать шнурки.
2: Да, точно. А знаешь, у меня же, ну, я же, ну, что, лидер сопротивления. Отец Джона Коннора. Вот. У меня, соответственно, все мои дети должны знать, что двигаемся в направлении 12 часов. Двигаемся в направлении 3 часов. Вот. И, все, и вчера проводил тест.
3: Где что-то... мох растет?
2: Нет? У меня Аня что-то нифига не врубилась вообще. Она говорит... Я говорю, представь себе циферблат часов. Она такая, циферблат, так, что это?
3: То есть, если 12 часов, это двигаться прямо, ты имеешь в виду, да?
2: Ну, это да, это ориентирование на местности с помощью, значит, циферблат часов. 12 часов прямо, 6 часов, соответственно, назад, 3 направо, 9 налево. Ну и, соответственно, дальше остальные цифры просто показывают. Я просто думаю, если мы не знаем, где северо-восток, как, например, указать направление движения. С помощью часов. Ну, это один из вариантов ориентирования на местности. Как бы
3: возможно,
2: еще в школе.
3: Все зумеры знают, где северо-восток, поэтому такие, нифига нам нужны шесты.
2: Потому что у меня встроенный
3: просто
2: компас Байхон.
3: Скажи мне, с северо-востока я пойду. Давно тебя, Олег, не посылали на северо-восток?
2: Я, кстати, с юго-запада приехал.
3: Пеше.
2: Да уж.
3: Пеше путешествие. Так, ну у меня, конечно, так, скандальчики, интриги, расследования в рамках рабочего места.
2: Нормально.
3: Вот такая история. Значит, мужчина решил проучить коллегу за неудачный выбор рабочего места. И в итоге сам же не смог выйти победителем из-за развязанной войны. Значит, у них есть офис. В офисе столы ни за кем не закреплены. То есть каждый раз, кто садится, то куда хочешь. Да. Но вообще странно, почему нельзя закрепить. И все, вопросы пройдут все.
2: Да. Я так понимаю, что я прям вижу, кому-то кажется... просто нравится, чтобы гладиаторские бои были.
3: Да.
2: За
3: место. Я прям вижу, что каждый раз надо, знаешь, с собой забирать все свои кружки, стаканы, фикус,
2: да,
3: рамка с фотографией семьи. Каждый раз ты увозишь с собой обратно домой. Потому что стол, извините, это не твоя собственность. Так вот, в офисе, где столы ни за кем не закреплены, возмущающий автора коллега всегда садился возле двери. Из-за этого любой проходящий мимо человек непременно задевал стул за этим столом. При этом коллега, приходящий туда лишь на несколько часов в неделю, создавал видимость постоянного использования стола, оставляя на нем кофейные чашки, прочий мусор. То есть теперь всем приходится лицезреть этот бардак, входя в помещение, выходя из него. То есть он мало того, что стулом мешает, еще...
2: Он еще и устраивал там... дебош такой.
3: Да. Тогда он решил сам воспользоваться именно этим столом, постоянно настраивая под себя его высоту кресла, расположение и наклон монитора компьютера. Кроме того, намеренно перепутал кабель гарнитуры с кабелем клавиатуры. Он никогда ничего мне не говорил, если его стол оказывался занят мной. Вместо этого он начал накапливать на нем еще больше мусора. Я принял вызов. И в пятницу вечером, когда никого не было, порылся как следует в помоечном ведре, чтобы утроить количество грязи на столе. Но победителя в мусорной войне выявить не удалось. В понедельник первым же свидетелем безобразия стал начальник противоборствующих сторон. Теперь у каждого из двух коллег возле их рабочих мест висят таблички, напоминающие им об основных принципах поддержания чистоты помещения.
2: Унизили.
3: Ну, получается так. А почему нельзя было просто... распределить столы тому самому начальнику диктатора.
2: Есть такие начальники, которым надо, чтобы их подчиненные даже дрались
3: всегда
2: между собой.
3: Всегда были на драйве.
2: Да. Ага. Значит, ладно, ребятки, что касается 4 часа, то он точно будет. Просто никуда не уходить и делать прям погромче, и мы снова с вами свяжемся совсем скоро.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
0: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
4: Твое время.
5: 10 часов.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он уступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может приносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Санчик согласовали окончательный вариант памятнику и участникам специальной военной операции, которая будет установлена у подножия Мамаева кургана. Модель создана мастерами студии военных художников имени Грекова, и после утверждения макета изменений не будет. Скульпторы приступают к изготовлению монумента в твердом материале. Памятник высотой около 7 метров будет состоять из двух блоков с извилистым проходом, символизирующим путь к победе. Основные фигуры – воин с обнаженным торсом и сцена подавления агрессии врага. Вместе также будут представлены образы бойцов и гражданских лиц. В Камышине состоялось событие для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благотворительный фонд «Духовное возрождение», созданный Волжским трубным заводом, реализовал социальный проект строительства игровой площадки на территории Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Открытие нового игрового пространства, приуроченное к Дню защиты детей, состоялось в начале лета. В мероприятии принял участие вице-президент ТМК, депутат Волгоградской областной думы, член правления благотворительного фонда «Духовное возрождение» Сергей Четверяков. Волгоградскую область на 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов представит Котельниково, Иловле и Станица Нехаевская. Райцентры поборются с другими российскими населенными пунктами за крупные федеральные субсидии Минстроя. Отмечается, что заявки будут рассмотрены конкурсом жюри. Специалисты оценят качество разработки проекта, их интегрированность в существующее городское пространство, экономические и социальные эффекты, благоустройства и некоторые другие параметры. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку из федерального бюджета, исчисляемую десятками миллионов рублей. Курс валюты на сегодня доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
4: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, в принципе, все, финальная прямая для нас. В эфире Волгоград ФМ, друзья, это утреннее шоу 3-4. Мы, как всегда, тут пытаемся настроить вас на правильный лад. А лад у нас какой? Это же, конечно, выходные, которые...
3: Третий
2: лад.
3: Ну, да?
2: И барре берем, да? Вот, мы тут, значит, что хотим вам рассказать? Во-первых, будет финальная часть конкурса под названием «Ура-лето». Правильно же?
3: «Ура-лето». «Ура-лето» — это какое-то итальянское блюдо, правильно понимаю?
2: Да.
3: «Ура-лето».
2: Да.
3: Так, под каким-то соусом. Да, друзья, в общем, очередная предпринятая нами попытка покаламбурить провалилась, но, тем не менее, призы никуда не делись. Оставшийся шопер, выбора у вас уже не осталось, но, тем не менее, там тоже классный набор подарков. Все, что нужно будет сделать, это дозвониться.
2: Да, значит, это не все на ближайший час. Опять же, напомню, что у нас есть рубрика «Живи с этим». У нас будет рубрика «Сенсация». У нас будет прогноз погоды. Короче, у нас много чего будет. Возможно, даже афиши мероприятий тоже будет.
3: Да, значит, смотрите. Ну, во-первых, сегодня же 5 июня. У нас же сегодня как раз состоится тот самый матч России против Буркина-Фасо, который будет проходить на Волгоград-Арена в 20:00, если ничего не путаю. Сегодня начало. Посмотрите, пожалуйста, сами поищите, билеты остались или еще нет. Но я думаю, что все должно получиться. Обязательно приходите. Так, что касается других еще мероприятий, до кучи. Так, давайте-ка. Что-то я еще присматривала. Так, фестиваль красок у нас же сегодня,
2: да,
3: правильно?
2: Да.
3: В 17:00 в Комсомольском саду.
2: Слушай, яркий как праздник. Столько людей можно распределить по точкам, да? Получается, надо в центр ехать, значит, туда-сюда, потом, короче, и холли не пропустить, правильно же?
3: Естественно.
2: И футбол.
3: Литературная игра в гостях у героев Пушкина будет в Волгоградской областной библиотеке для молодежи. Поэтический стендап «Русский язык – это не скучно». Тоже в Волгоградской библиотеке для молодежи. Что еще? Открытие мотохаба.
2: Мотохаб.
3: 18+. Не рехаб, я напоминаю, не путаем.
2: Хотя мотохаб. И это тоже не помешало бы.
3: Парковка автокинотеатра «Победа». Там все начнется в 18:00. Масштабная тематическая мотовечеринка для любителей мотокультуры и живого общения. Приходите обязательно, где сказали сегодня в 18:00.
2: Отлично. Ну, прямо сейчас мы стартуем, друзья. Обычно это делаем с помощью нашей кричалки. Да, слушай, родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
11: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УКРН 104-340-014-82-26.
12: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
13: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
14: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Ура! Лето! Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Можно уже звонить. Да, 39-101.5. Ребятки, у нас тут остался всего один подарок. Один из целой серии подарков. Ну и, соответственно, сегодня пятница, а значит, ура, лето. Алло, привет.
2: Доброе утро.
1: Да, кто это нам дозвонился такой позитив?
2: Это Галина вам звонит. Хотела поучаствовать в вашем конкурсе.
3: Ну, молодец, Галина, ты правильно сделала, что дождалась пятницы.
1: Да.
3: Когда у нас, ну, надо просто по факту дозвониться и все. То есть до этого хотя бы люди ломали голову, какой цвет выбрать, что-то еще. Все, Галя, у нас остался для тебя шикарный шопер, фирменный Волгоград ФМовский, но, естественно, не пустой, а наполненный разного рода подарками.
1: Да, от нашего спонсора ООО «Хэппи Вир Юг», «Хэппи Фокс», одежда для всей семьи. В шопере билет на детский безлимит в ЦПКО. То есть, соответственно, покататься на всех аттракционах. Брендированный шоколад. Подарок от бренда Happy Wear, соответственно, футболка. Ну и, соответственно, еще и шопер Волгоград FM. Все это достается тебе, ну, вот прямо сейчас за ни за что. За то, что дозвонилась.
2: Спасибо вам большое.
1: Это вам спасибо. Спасибо, что на связи с нами. Слушайте Волгоград FM. И прямо сейчас надо отметить победу, прокричав название нашего утреннего шоу. 3-4.
3: Поехали.
2: 3-4.
0: Вау! Принято. 3-4. Утреннее шоу. Реклама.
4: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны. ООО «Хэппи Вир Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Мы тут куда-то уезжаем путешествовать, друзья. Как всегда, в четвертом часе можем и в другие страны сгонять, посмотреть, что там прикольного есть с точки зрения тех самых названий населенных пунктов.
3: Так, я отправляюсь в Перу. Так. В населенном пункте Чачапоэс.
2: Чачапоэс.
3: Да, не Чача раз, два, три, а Чачапоэс.
2: Так.
3: Затягиваем
2: пояса.
3: И в плюс 11 уходим в пасмурную и в слабый дождь.
2: Отлично. Значит, я еду в Сербию. Mm-hmm. Сегодня пятница. Mm-hmm. Хочется попасть в Кралево. Вот, посмотреть, что там, кого там. Вот.
3: То есть бельдяшки не хочется, а вот туда хочется.
2: Да, в Кралево. 28 градусов тепла там сегодня.
3: В Волгограде облачно с прояснениями, пока плюс 24, осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 15. В субботу и воскресенье ожидается примерно такая же погода, что касается температуры воздуха. До плюс 25, ночью до плюс 14. Лишь в субботу небольшой дождь.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377, Волжском 205-255.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Клиника «Эмпо».
4: Эмпо?
5: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
4: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
12: Плохого не посоветуем.
13: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Вот мы отправляемся в мир интересных фактов. Как говорится, поедете с нами, нет? В общем, если что, за проезд передавать не надо, друзья, у всех проездной. Так что же там классного в этих фактах?
3: Так, мы помним, что Олег любит кошек, да, но пока в связи с аллергическими всякими штучками, да, завести их не может. Вот. Но, тем не менее, когда-то у Олега был кот, в общем, очень сильно неравнодушен Олежка к этим видам животных и друзей домашних. Так вот, Олег, возможно, ты когда-то озадачивался вопросом, почему-то кошка или кот смотрит на тебя, пока ты в туалете.
2: Угу.
3: То есть она там не издевается, она не хочет подглядывать, она не хочет смутить. У этого поведения есть глубинный инстинктивный смысл. Да, угу. Давайте расскажем, почему так. Значит, для кошки туалет – это самое уязвимое место. Когда кошка справляет нужду, она не может ни убежать, ни защититься. Все, она занята процессом. Этот момент максимальной опасности с ее точки зрения.
2: Угу.
3: Она думает, что вы тоже в опасности. Вы тоже беззащитны. Кошка проецирует свое состояние на вас. Она считает, что вы в туалете так же уязвимы, как и она сама. И она становится вашим телохранителем. Потому что любит вас. Она следит за обстановкой, прислушивается к звукам, охраняет, пока вы не вернетесь в безопасную зону. Это инстинкт так называемой взаимной защиты. Он глубоко укоренен в кошачьей природе. В дикой природе члены группы всегда охраняют друг друга. Во-первых, кормление, например, когда малышей кормит кормящая кошка, да? И, соответственно, во время справления нужды.
2: Угу.
3: То же самое делает мама-кошка с котятами. Она следит за ним, пока не в лотке, потому что котята самые беззащитные. И ваша кошка относится к вам так же. То есть она не хочет вас стыдить.
2: Угу.
3: И просто это желание быть рядом и всегда вас охранять.
2: Да. Но в какой-то момент она может устать и скажет: да ты вылези уже из своего телефона.
3: Хватит трясти листать, алло, покажи мне.
2: Во времена Ивана Грозного на Руси одним из знаков достоинства вельможи, да, являлся расшитый воротник, который назывался шиворот.
3: Ну,
2: то есть шитый воротник, да, такой большой. Да, помнишь, там в фильмах «Иван Васильевич, моя профессия», там большой такой.
3: На плечи он ложится.
2: Нет, воротник большой, который поднимался.
3: Стоячий?
2: Да, поднимался над, чуть ли не над головой.
3: Так.
2: Вот. Если же какой-нибудь боярин подвергался царскому гневу и опале, что во времена Ивана Грозного?
3: На выворот его носили.
2: Соответственно, того самого, значит, вельможу сажали на какую-нибудь, ну так себе, лошадку тощую, значит, спиной вперед, предварительно вывернув ему одежду наизнанку.
3: Вот
2: с тех пор закрепилось,
3: выворот, да?
2: С тех пор закрепилось выражение «шиворот на выворот» в значении, то есть неправильно, наоборот, ага, и так далее. То есть, соответственно, оттуда пошло «шиворот на выворот».
3: Все, мотаем на ус. Хотите на кошачий, хотите на свой там.
2: Хотите на бороду.
3: Главное, не за воротник, правильно?
2: Вот, да, точно.
3: Закладывать. Хотя сегодня пятница, но тем не менее.
2: Мы против.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Тактуаж. Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО
0: «СДСТАВСТРОИНВЕСТ». Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.

0: FM. Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури – сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, ребята, на самом верху, да, тот самый ПМФ, то есть...
3: Столько видосов оттуда. Да. Я не видела веселых гаишников, которые разруливали ситуацию на остановках. Да? Нет, ты не видел?
2: Не.
3: Стендап от гаишников. Причем многие снимают, многие выкладывают и завирусилось.
2: Мы говорим сейчас про питерский, значит, марафон.
3: Международный экономический форум.
2: Международный экономический форум, да. На самом деле огромное количество внимания он привлекает, потому что каждый раз это, ну, большое количество людей, там серьезные шишки выступают и так далее. Вот. Что там говоришь про гаишников?
3: На остановке, естественно, после того, как какие-то лекции или там встречи форума заканчиваются, достаточно большое количество народа идет на конкретные остановки. Они там с бейджиками, с этими участниками форума, да, и так далее. И, естественно, ну, некий коллапс. Массово начинают вызывать такси, приезжают какие-то автобусы, трансфер и так далее. И, соответственно, туда выставили представителей ГАИ, да, ГИБДД, для того, чтобы они разруливали ситуацию. Они взяли рупоры,
2: так,
3: и, соответственно, не просто такие, так, подвиньтесь так, тут отойдите, тут дождитесь. Они начинают вкидывать шутехи. Типа, мужчина, это тротуар, тротуар, это мужчина. Спасибо, там, господа. Кто желает отправиться на этом дорогом такси в складчину, да, вот объявляется набор такой. Ну, хороший, а что так тормозим, бежим, автобус уже отъезжает.
2: Прикольно.
3: Ну, вот такого плана.
2: Точно это гаишники, может, это ведущие решили себя распиарить. Вот, прикольно. Так вот, я что хотел сказать, что на самом высоком уровне, то есть первый заместитель председателя правления Сбера,
3: так,
2: Александр Ведяхин, на этом самом форуме заявил, что появление мощных ИИ-моделей, конечно, закономерно штормит рынок и пугает аналитиков ИИ-модели. Мол, типа вот эти всякие чаты GPT. Однако спрос на кадры не падает. Компаниям критически важны сотрудники, которые умеют управлять ИИ, адаптировать его под бизнес-задачи и оценивать результаты. Поэтому имейте в виду, никто не потеряет работу массово. Да, могут, конечно, кого-то увольнять, но перепрофилироваться вполне себе можно и работать на другой работе. Опять же, сварщиков никто не отменял.
3: Изучайте соцсети, как раз, да, искусственный интеллект. Вот, либо можно, да, идти в ПТУ на сварщика, например.
2: Да. Ну, а если вы...
3: Идти в те профессии, где ИИ точно...
2: Опять же, смотрите, если у вас есть диплом, например, о юридическом образовании, и вы там, значит, не хотите работать юристом, просто приходите на радио и все, и вот сидите, понимаете, здесь вот безделим.
3: Высшее техническое образование, может, у вас тоже есть красный диплом,
2: да,
3: золотая медаль, что?
2: Да.
3: Правильно.
2: Зачем нам завод, если есть радио?
3: Мы как-то однажды выступали на каком-то мероприятии с напарницей, она такая, и там в том числе были дети. И, значит, какая-то игра с детьми, и она такая, вот, будете плохо учиться, будете ведущими.
2: Не, на самом деле, мы свою работу любим, друзья. Да, иногда под конец рабочего дня, под конец рабочей недели, конечно же, хочется побыстрее свалить. Именно сейчас самое время. С вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением завершить конфликт. В письме он предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта, предложив Швейцарию или Турцию в качестве места встречи, а также обеспечить полное прекращение огня на время переговоров с контролем за соблюдением перемирия со стороны США. Еще одно из предложений – это обмен военнопленными по формуле «всех на всех» и возвращение гражданских лиц и детей. В Кремле подтвердили, что видели письмо, однако президент Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин не раз выражал готовность встретиться в российской столице. Пишут РИА Новости. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпании. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. Волгоградцам стало известно об упрощении оформления льготного проезда для пенсионеров региона. До 1 октября в течение всего дачного сезона справки о доходах для получения социального абонементного билета не требуются. По информации Волгоградской областной думы, для оформления необходим паспорт и пенсионное удостоверение. Стоимость социального билета на один месяц для ежедневных поездок составит 370 рублей, что позволяет экономить 86% от обычной стоимости. Оформить льготу можно в любой пригородной кассе Волгоградской области. В Волгограде задержаны 6 подозреваемых, организовавших незаконные карточные игры. По данным следствия, с мая прошлого года по май текущего года группа лиц в возрасте от 30 до 56 лет проводила азартные игры в нежилом помещении города Волжского. Доступ в этот клуб имели только проверенные игроки. В ходе обыска изъято игорное оборудование, покерные наборы и документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», совершенной организованной группой, предусматривающей до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области таможенном пункте Вишневка введена новая система подтверждения поставок. С 1 июня таможня начала выборочно проверять у перевозчиков специальные QR-коды, которые формируются для каждой поставки. Внедрение системы прошло после тестового периода, стартовавшего в апреле. В первые дни работы в штатном режиме затруднений очередей и скопления транспорта не зафиксировано. В Волгоградской области 59 строительных компаний ввозят 219 жилых объектов с использованием счетов экскроу, 110 многоквартирных и 109 индивидуальных домов. Инспекция стройнадзора взяла на контроль 2 новых многоквартирных дома в советском районе Волгограда компании «Рент-сервис». За последнюю неделю проведено 35 проверок, по итогам которых объявлено 2 предостережения и выдано 1 предписание об устранении нарушений. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Этот трек, друзья мои, был официальным разрешением не ненавидеть утро пятницы. Хьюджел и Сольта выдали порцию бам-бам, которая превращает нудную планерку в мысленный пляж где-то на Ямайке. Значит так, я только что распаковался в кресле, включил микрофон после утренних ведущих и уже понял, день будет страстным, друзья мои. Но зато танцевальным. Пятница, 5 июня, время, когда можно совмещать отчеты с легким покачиванием в такт. Никто никуда не уходит, я наоборот только пришел и готов трепать этот эфир за щечки вместе с вами. Давай сразу посмотрим, что там далее. Миша Миллер и Алекс Филе. Бам-бам, чуть ранее здесь план B. She Said, отличный трек. Ну и после паузы Келлен Харрис и Джази Satisfy. Всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +15.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вот представьте, идете по улице, а навстречу человек, с которым обязательно надо поздороваться, поговорить о погоде, улыбнуться, ну и поинтересоваться делами. И так вот каждый день в одно и то же время на одном и том же месте. И вот однажды свернули в соседний переулок, сделали вид, что не заметили, и внутри все ликует. Вот Холли Молли спела про этот самый переулок. «Talk to you later» называется композиция. Такая звуковая дверь, за которой можно спрятаться, когда заканчиваются силы на вежливые разговоры. Ну а мы катимся вперед и только туда, друзья мои. Brooke Sexton, Pay to Exist, а также Teddy Swims на очереди.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: так. Реклама. Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
6: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10.30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
7: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
8: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой и мне футболку «Happy Fox» две. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
9: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Есть теория, если слишком долго сидеть на диване, гравитация усиливается, и обратный путь, ну не знаю, до холодильника, например, занимает несколько световых лет. Кангс и Феофилус Лондон записали Galaxy, звуковую инструкцию, как преодолеть диванное притяжение без отрыва от пятой точки. Ноги, конечно, не встанут, но, может быть, хотя бы голова полетит. Но это не точно. В финале этого часа побываем на Малиновой Луне, раз уж про космос заговорили, от группы «Моя Мишель», а также окунемся в прошлое вместе с Тимбалендом и группой One Republic Apologize. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может приносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он уступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформа загоняет пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Волгоградская область на 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов представит Котельниково, Иловле и Станица Нехаевская. Райцентры поборются с другими российскими населенными пунктами за крупные федеральные субсидии Минстроя. Отмечается, что заявки будут рассмотрены конкурсом жюри. Специалисты оценят качество разработки проекта, их интегрированность в существующее городское пространство, экономические и социальные эффекты от благоустройства и некоторые другие параметры. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку из федерального бюджета, исчисляемую десятками миллионов рублей. Сотрудники отдела МВД России по Городищенскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт неправомерного оборота средств электронных платежей. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний студент одного из высших учебных заведений города Волгограда. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Санчик согласовали окончательный вариант памятника участникам специальной военной операции, которая будет установлена у подножия Мамаева кургана. Модель создана мастерами студии военных художников имени Грекова, и после утверждения макета изменений не будет. Скульпторы приступают к изготовлению монумента в твердом материале. Памятник высотой около 7 метров будет состоять из двух блоков с извилистым проходом, символизирующий путь к победе. Основные фигуры – воин с обнаженным торсом и сцена подавления агрессии врага. Вместе также будут представлены образы бойцов и гражданских лиц. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Есть теория. Если слушать определенные песни, мозг начинает верить, что 20 этаж без лифта – это прям отличная идея. А газировка с молоком – вообще недооцененный коктейль. Вот Bruno Mars с треком «I Just Might» звучит именно как тот самый голос в голове, который шепчет «А слабо?» Слабо не попробовать. Вот эта песня как раз-таки звуковое разрешение на спонтанную глупость. Если у вас такая сейчас, друзья мои, в голове имеется, даю письменное разрешение. Фрэнк Монтана и Макси Би далее на волнах Мград FM. Ever Since You Left Me. Чуть ранее здесь Чит-Код Ситрейн, Блум. И на закусочку направляемся в поместье Грейсланд вместе с Yearbox. Оставайтесь с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
10: Привет, соседка. А вы куда?
11: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
12: В магазинах «Победа». Стейк «Киты свежемороженые» 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

представьте, человек в шлеме зефирки и чуваки, которые пели «Feel it still», встретились, чтобы записать песню о любви. Звучит как бред сумасшедшего, да? Но это все-таки реальность 2026 года. Результат не похож ни на мрачный рок, ни на тяжелый дабстеп. Это вот просто солнечный удар по ушам, скажем так. Идеально, чтобы забыть вообще обо всем. Marshmello и Portugal The Man Phoenix на 101.5 в начале часа. Ну, впрочем, как и мы с вами тоже возрождаемся каждый понедельник после выходных. Ну, а сегодня пятница, 5 июня, с чем я вас всех и поздравляю. Впереди группа Black Eyed Peas с работой Pump It. Также появится Lady Gaga, Disease и на закусочку Zayn. Совсем скоро Die For Me. Еще раз всем привет и классного дня. Алексей Карп.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «СДСТАВСТРОИНВЕСТ».
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
7: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
8: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
9: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
11: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
12: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
13: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
14: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
15: ООО «Лисина». ОГРН 123-340-00-11-833. Город Волгоград.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Разошел, значит, здесь есть такой сервис, получается, они и хранят шины, и, соответственно, монтажом. Ну, да, да. Вот. И у них там диски, такой, думаю, ребята, если куплю диски, значит, чтобы не переобуваться каждый раз. А они говорят, для чего? Я говорю, ну, экономия. Я говорю, что там? Они говорят, да какая экономия? Говорит, вот смотрите, диски на ваш автомобиль самые дешевые стоят там, ну, почти 60. Ну, такие нормально были. Вот. Он говорит, соответственно, говорит, ну, стоимость переобувки, значит, стоит 3000 рублей, а стоимость замены 2000 рублей, потому что балансировку все равно надо делать. Все равно вы выиграете только 1000 рублей. Он говорит, я не думаю, что вы 60 раз будете перебываться. Вот,
3: ну, да.
2: Я говорю, все, ты спасибо, знаешь, за консультацию.
3: Я же тоже считал, я же тоже смотрел по поводу того, стоит ли иметь два комплекта покрышек на двух дисках, на двух комплектах дисков. Это, конечно, удобнее. Ну, то есть у тебя сразу с дисками там на лето, на зиму все свое лежит, что называется.
2: Это если они у тебя хранятся, да, на балконе там или в гараже.
3: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, блин, вот я, честно говоря, не храню покрышки очень давно, а в этом году я тоже додумался, а может быть, стоит там шинный отель вот этот вот отбросить куда-то в сторону. Ну и представил, вот окей, есть у меня, допустим, где-то хранилка, да, я туда притарабанил 21-е диски, 21-е колеса, и все это вот так вот сижу и раскладываю. Ну, то есть, как бы, во-первых, вес существует.

0: центре. Иметь два комплекта колес не очень выгодно, потому что колеса сами по себе стоят дорого. Даже если ты берешь бюджетные позиции. Ну, там диски в районе 60, это ты еще так более-менее, понимаешь?
1: Ну, да.
0: Тут как бы в районе 60 у некоторых одно колесо выходит. Понимаешь? И вот здесь как бы возникает вопрос логичный, да? Стоит ли пользоваться вот такими сервисами или нет? Давайте посчитаем, да, если вы действительно обладаете там неплохим автомобилем, с большим размером колес, не хотите сами заморачиваться, пачкаться там и так далее, вам нужны профессионалы, которые и хранить это будут как положено, и готовить их к вашему появлению, и у вас есть финансовая возможность, то тогда я бы, наверное, с себя эти задачи скинул, чем, собственно, последние годы и занимаюсь. Поэтому я в себе как бы нашел и ресурсы, и не увидел особой для себя экономии, только вот определенной степени заморочки в плане перетаскивания этого всего и так далее. Да. То есть мне морочиться самому неохота.
2: Алло.
0: Доброе утро. Да.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вам. Вот я хочу купить Honda Vezel с Китая, она, как правило, идет на вариаторе. Вот насколько риск в том, что я попаду потом на ремонт вариатора?
0: Риск велик только тогда, когда вы... Ой, сделайте потише приемник, пожалуйста. Риск велик только тогда, когда вы собираетесь из Везеля сделать какую-то супер-пупер гоночную тачку и собираетесь прямо на ней вонзать как не в себя. Я считаю, что вполне адекватно на мощности в 116, да сделайте ж потише приемник, я умоляю, а. Да, спасибо. Значит, смотрите, гибрид, я считаю, вполне адекват и с вариатором нормально сочетается. Это самая такая вот частая проблема, которую люди типа, потому что на бензине 116 лошадей, на гибриде, ой, вернее, на вариаторе, там даже обсуждать нечего, он выдержит 200%. Его просто, ну, как его можно наесть? Вы застряли где-то в сугробе и подумали, что у вас супер внедорожник, и начали буксовать. Ну, это все, это приговор для любой практически коробки. Что касается, там, допустим, гибридов, вот тут чаще вопросы возникают. Ну и здесь он себя неплохо зарекомендовал даже на полном приводе. Поэтому берите. Мне второе поколение Везеля очень понравилось, и я считаю, что без вариатора там, ну, и в принципе бы она не поехала. Если мы смотрим рест какой-нибудь, там, первый, например, 18-22 года.
2: Ага. Если не гибрид,
0: там то есть еще и робот. Если чисто бензин, тем более. Вы смотрите мощность 131 или вы смотрите все-таки гибридные версии?
2: Не-не, я смотрю 131. Не гибрид.
0: Ну, если 131, тогда спокойненько ездим себе. Полный передний привод. Тут уже каждый по своему кошельку меряет. Этого вполне достаточно.
2: Ну, в общем, переживать за вариатор не стоит и можно смело покупать, я так понимаю, да?
0: Слушайте, но переживать за вариатор надо тогда, когда вы застряли и на нем буксуете, перегреваете его постоянно. И как вы сейчас его там промониторите, в каком состоянии он вам достанется, тоже ж ведь непонятно. А поверьте мне, в ремонте и автоматы, и роботы, и все это достаточно дорого. Роботы, может, даже еще и подешевле. Там самая больная тема – это мозги.
2: Я понял. Все, спасибо вам большое за консультацию.
0: Да, и вам спасибо.
2: Вам
0: удачи. Да, счастливо. Вот на этом, собственно, Олега, у нас и все. Время вышло, поэтому благодарим всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: знаете, это чувство, когда влюбляешься совершенно не в того человека, в кого планировал. Вот этот хит как раз таки об этом. Кстати, вы знали, что оригинальный трек 1978 года, это вообще единственная песня Сьюзи Кватро, попавшая в американские чарты, при том, что она рок-икона. Видимо, чтобы пробиться в США, нужно петь про любовь, а не играть на басу. А вот Сайрел, он просто сделал ремикс, и теперь весь мир под это танцует. Stumbling In называется композиция. Ну, а мы с тобой движемся далее. Lisa Moonlit Floor прямо на горизонте, а также группа Disturbed. The Sound of Silence. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспрессу Спокаин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
7: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленение34.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
10: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: А вы знали, что 93% коммуникации — это невербалка? Ну, по крайней мере, текст этого трека это утверждает. Никаких длинных разговоров, никаких смс на три экрана, только силуэт, движение в свете софитов и полная луна над головой. А если бы вот все объяснялись друг с другом так же лаконично, как герои этого трека, мне кажется, операторы колл-центров остались бы без работы. Алиф Арбан и Рене Миллер под занавес часа. Body Talk называется композиция. Ну а в финале нас уже ожидают дуэт Avalon Rockstone с их Vertigo, а также Hearts with Purple Disco Machine. Wonderful Life. И с этим трудно не согласиться.
1: Реклама.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно, он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43 55 13.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
3: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
3: Виноград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
2: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он уступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может приносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Санчик согласовали окончательный вариант памятника участникам специальной военной операции, которая будет установлена у подножия Мамаева кургана. Модель создана мастерами студии военных художников имени Грекова, и после утверждения макета изменений не будет. Скульпторы приступают к изготовлению монумента в твердом материале. Памятник высотой около 7 метров будет состоять из двух блоков с извилистым проходом, символизирующим путь к победе. Основные фигуры – воин с обнаженным торсом и сцена подавления агрессии врага. Вместе также будут представлены образы бойцов и гражданских лиц. В Камышине состоялось событие для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благотворительный фонд «Духовное возрождение», созданный Волжским трудным заводом, реализовал социальный проект строительства игровой площадки на территории Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Открытие нового игрового пространства, приуроченное к Дню защиты детей, состоялось в начале лета. В мероприятии принял участие вице-президент ТМК, депутат Волгоградской областной думы, член правления благотворительного фонда «Духовное возрождение» Сергей Четверяков. Волгоградскую область на 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов представит Котельниково, Иловле и Станица Нехаевская. Райцентры поборются с другими российскими населенными пунктами за крупные федеральные субсидии Минстроя. Отмечается, что заявки будут рассмотрены конкурсом жюри. Специалисты оценят качество разработки проекта, их интегрированность в существующее городское пространство, экономические и социальные эффекты, благоустройства и некоторые другие параметры. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку из федерального бюджета, исчисляемую десятками миллионов рублей. Курс валюты на сегодня доллар. 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Кстати, Ваня Дмитриенко раньше пел про Венеру Юпитер, но я думаю, все в курсе, да, а теперь вот добрался до ртути. Ну, кто знает, может, следующая песня будет про Уран или Плутоний. Главное, чтобы радиоактивность была танцевальной. Отличная композиция. Ну, а я всех поздравляю с Днем Эколога. Сегодня именно он, в пятницу 5 июня. Экологи — это, ну, мало ли кто-то не знает, да, профессиональный праздник и специалистов, которые осуществляют природоохранную деятельность. Кстати, слышал, что как-то они потребовали запретить улыбки, ну, потому что от улыбок станет всем теплее. Вот. Я ни в коем случае не поддерживаю. Друзья, улыбайтесь почаще, особенно по пятницам в конце рабочей недели. Далее, The Second Voice, Let Me Be, Loco Loco от DJ Rehab и Pelicano тоже будет. Мы после паузы отправляемся за сотни миль отсюда. Offenbach, Miles Away.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны «Волги». Подарки и сувениры с историей.
6: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
7: Спонсор конкурса ООО «Велесторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
8: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
9: Предложение действует до конца июня 2026 года.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ОНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вы знали, что Kangs — это не фамилия и не аббревиатура. Валентин Брюнель, так зовут Джея по паспорту. Ну, вот просто нашел в интернете перевод слова «джентльмен» на латышском и решил, что это будет круто звучать. Так и появился Kangs, то есть мистером по-латышски. Ну а Феофилус Лондон, прикиньте, помогал Канье Уэсту делать альбом Donda. Вот такие крутые ребята здесь на волнах Пугат FM. Теперь вот они двое вместе полетели в галактику без скафандров, но зато под бит. Спасибо, что взяли нас с собой, как говорится. Ну а пока летим по волнам Волгоград FM. Далее впереди нас ожидает елки. Точнее, одна елка с композицией «Проще», а еще Алок и Халид «Dive into me» через полторы минутки.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
4: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года.
6: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества в фирменном бутике «Мармеладная сказка», ТЦ «Суперман» на Центральном рынке, главный вход со стороны Волги.
7: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: кстати, оригинальную композицию «Бам-бам» сестра Нэнси написала, когда ей было 19 лет. Она даже и не ожидала, что песня станет культовой. Говорит, что просто хотела, ну, что-то такое веселое. Прошло 40 лет, даже больше, 44 уже получается. Песня в ремиксе у французов, и под нее танцуют от мала до велика. А вы говорите, неожиданный успех. Ну, видимо, в «Бам-бам» что-то есть. Хьюджел и Сольтон, Джамайкин на 101.5. Но после паузы Лана Дель Рей, Summertime Sadness. Ну, лето как-никак на дворе.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Волжский. Встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5. Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, внутренним и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и министры энергетики Саудовской Аравии. Выступление Путина начнется в 15 часов по московскому времени. В Волгоградской области подростка, сбившего насмерть пешехода, приговорили к 3 годам колонии поселения. В октябре прошлого года 17-летний житель Николаевского района взял отцовский мотоцикл и решил погонять. Ехал по левому краю проезжей части, где на полной скорости сбил женщину. Она скончалась на месте. Мужу погибшей семья подростка выплатит 1 000 000 рублей в качестве моральной компенсации. Столько же матери погибшей, ее сестра должна получить 500 тысяч рублей. Мотоцикл конфискуют в доход государства, сообщает «Высота 102». Москва стала худшим городом России по окупаемости однокомнатных квартир под сдачу. Чтобы отбить стоимость такой квартиры за счет аренды, в среднем потребуется почти 25 лет. За год срок окупаемости вырос сразу на 4 года. Волгоград попал в топ-3 городов с самой быстрой окупаемостью. Здесь потребуется всего 15,5 лет, чтобы вернуть стоимость однушки, сданной в аренду. Срок окупаемости за год в Волгограде вырос на 0,9 года, пишет РБК. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор института Никита Гусев. В ходе исследования анализировали 12 языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят 2-ю позицию, а также китайскому языкам. Кстати, завтра, в день рождения Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка. Мошенники нацелились на абитуриентов. Они начали предлагать им гарантированное зачисление за деньги. Как пишет агентство РИА Новости, эффективные агентства по поступлению обещают зачисление в престижные вузы и просят за это от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Получив деньги, исчезают или ссылаются на изменение условий, предупреждают эксперты. Доллар сегодня 74.30, евро 86.27.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: проклятие, которое звучит как суперспособность. Герой видит будущее. Только будущее — это, ну, всегда одинаковое. Любовь превращается в катастрофу. Когда я влюбляюсь, то только в несчастье, поется в припеве. Это не поза, не драма, это диагноз. Мистер Всезнайка, который хотел бы ничего не знать. Ну, хотя бы один раз. Терри Свинс с композицией «Mr. Know-It-All» на 101.5. Первый сингл с нового альбома, который выйдет... Ну, когда выйдет. Сам Тедди пока не говорит. Наверное, боится сгладить. Ну, а я вас приветствую, друзья мои, в новом музыкальном часе. В него окунаемся с головой прямо сейчас. Си Кальминон, «Dance Alone», первые 30 минут. Также появится Эви Макс, расскажет о фейках. Spotify Fake и на закусочку Two Colors, Mad World. Всем классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10.30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
5: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
6: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой и мне футболку «Happy Fox» две. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +15.

сезоне на берегу соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: One Republic уже второй раз пишут песню для аниме. Первая Nobody получила японскую премию. Теперь вот вторая. И там, где обычно ожидаешь тяжелые гитары, такие эпичный оркестр. Ну, вдруг легкий поп, запоминающийся припев и строчка «Right now we're invincible». Под такой трек хочется не сражаться с монстрами, да, а петь в машине на полной громкости. А, впрочем, одно другому не мешает. Invincible, то есть неуязвимые на 101.5. Главное не чувствовать так себя в пятницу вечером, выходя из клуба. А то, знаете, то потребуется новое сердце. Хотя Крэш Адамс, если что, его смогут предоставить. New Heart. В продолжении часа также появится Tokyo Hotel California Nights. И Tame Impala, также Джинни, Дракула. Новиночка через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сада.
2: Реклама. Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
3: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца июня 2026 года.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Джекса признавалась, что в детстве ее дядя пытался стать диджеем. Именно он впервые поставил ей оригинальную «Insomnia». Говорит, слово «пытался» здесь ключевое. Но спасибо дяде, хоть диджей не состоялся, зато племянница спустя вот 30 лет записала с этой песни хит номер один в танцевальных чартах. Ну а дядя, наверное, до сих пор где-нибудь крутит вертушки в гараже. В финале этого часа Боб Синклер и Кьеза «I Can't Wait», а также история об Офелии от Тейлор Свифт.
1: Реклама. Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В районе Запорожской АЭС сегодня начал действовать режим тишины для проведения ремонта после недавних ударов ВСУ. Временное прекращение огня на этой территории продлится более 2 недель, до 23 июня, сообщает РИА Новости. Режим тишины вступил в силу утром 5 июня. Его введение стало возможным благодаря содействию МАГАТЭ после переговоров, начавшихся еще в конце марта, передает РИА. Бывший главный инженер концессии водоснабжения Дмитрий Лебедев обжаловал приговор, по которому его отправили в колонию. Кассационную жалобу в 4-й кассационный суд общей юрисдикции подала его адвокат Анна Лисицкая. Документ уже зарегистрирован, однако решение по нему пока не принято. Напомню, Дмитрий Лебедев был осужден за взрыв на канализационно-насосной станции номер 4 в Волгограде 6 июля 2024 года. В результате взрыва погибли 6 человек, напоминаю. На Волжской ГЭС постепенно завершается режим спецпропуска воды. С 5 июня через плотину ГЭС будет проходить в среднем 15 тысяч плюс-минус 500 кубометров воды в секунду. С 6 по 10 июня объем сбросов постепенно снизится до 10 тысяч кубометров. В этом году период большой воды длился на 2 недели дольше. В Волгоградскую область возвращаются дожди. Синоптики пообещали осадки на все выходные. В субботу ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. При этом воздух прогреется днем до плюс 24-26 градусов. А ночью в отдельных районах при прояснении будет не более 5 градусов тепла. В воскресенье дождь обойдет Волгоград стороной и коснется лишь отдельных районов области. Днем по региону плюс 22-27. В российский прокат в ближайшие выходные выходит картина «Убить Билла. Кровавое дело целиком» Квентина Тарантино. Это режиссерская версия культового фильма, который изначально задумывался как единое произведение, но был разделен на 2 части. По мнению кинокритиков, увидеть на большом экране воплощение оригинального замысла такого автора, как Тарантино, одно из лучших зрительских переживаний, пишет газета «Коммерсант». Доллар 74.30, евро 86.27.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Ютубе принято танцевать, когда все хорошо. А Богдан Медведев предлагает танцевать, когда все плохо. Разбитое сердце здесь не повод для слез в углу, а повод выйти в круг и сделать музыку погромче. Трек нарушает главное правило грустных песен. Никаких баллад, только энергия и попытка заглушить тоску синтезатора. В общем, мы с вами только что полечили меланхолию ритмом. Ну, и почему бы не продолжить это делать? Dazzle, You Spin Me Right Round. Первые 30 минут этого часа. Чуть ранее здесь моя Мишель на малиновой луне и на закусочку Big Stop Luck и Post Malone Cold. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
9: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
10: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури «Мантиоса» 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
12: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
13: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
14: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Волгоград FM 101.5.

0: Кстати, Vertigo — это не первый трек Avalon Rockston, как мы все прекрасно знаем. До этого был Something to Believe in, который набрал больше 70 миллионов просмотров и 100 тысяч использований соцсетей. Видимо, людям нравится, да, когда голова кругом идет, особенно под бит. А еще вокалист дуэта был номинирован на Грэмми. Не выиграл, конечно, но номинирован уже что-то. В отличие от нашего вестибулярного аппарата после этого трека. Фрэнк Монтана и Максиби прямо по курсу. Ever Since You Left Me. А еще Кэлвин Харрис и Джейзи. Satisfy.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Маршмелл этот трек хотел удалить, а он восстал из пепла, как птица. Теперь Феникс вместо огня бит, а вместо крыльев группа Portugal The Man. И пусть хоть кто-то в эту пятницу восстает из пепла, я же, в свою очередь, наоборот, в пепел лечь до понедельника. Отключаю микрофон, включаю режим «Кот на диване». В общем, всем желаю таких выходных, от которых не захочется воскресать. В понедельник обязательно. А пока отдыхать, друзья мои, танцевать, наслаждаться жизнью и все вот в этом духе. Обнял, приподнял. До встречи. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
4: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Ты серьезно? Все потратил?
9: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
10: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто. Это класс! Будем рады видеть вас! Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
14: Спонсор конкурса ИП Трукова Елена Анатольевна. Фирменный бутик «Мармелада» «Мармеладная сказка».
15: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. МИД Азербайджана подтвердил гибель 5 своих граждан на борту судна, атакованного ВСУ в Азовском море вблизи Таганрога. Минувшей ночью беспилотниками были нанесены удары по 2 иностранным грузовым судам «Натра» и «Циркон». На их борту находились 25 азербайджанских граждан, говорится на сайте дипведомства. Кроме 5 погибших, 3 ранены и доставлены в горбольницу города Ейска. Под удар морских дронов ВСУ, кроме танкера, попали еще несколько сухогрузов. Официальных подтверждений атаки от властей Краснодарского края пока не поступало, сообщает РБК. В субботу, 6 июня, в центральном районе Волгограда введут временную схему автомобильного движения ради проведения 5-й всероссийской велосипедной гонки. Как сообщили в мэрии, ограничения будут действовать с полуночи сегодня до 16:00 субботы. Затронут нулевую продольную магистраль от улицы Комсомольской до маршала Крылова, улицы 7-й Гвардейской в границах Чуйковой и нулевой продольной, улицы Землянского от проспекта Ленина до нулевой продольной магистрали. Муниципалитет рекомендует водителям заранее продумывать маршрут, просит с пониманием относиться к вынужденным неудобствам, пишет «Высота 102». В предстоящие выходные в Волгоградской области ожидается теплая погода, но не без сюрпризов. Прогноз сделали в Волгоградском гидромете. Завтра ночью существенных осадков не ожидается. Температура составит от 13 до 15. Днем завтра местами кратковременные дожди и возможны грозы. Воздух прогреется до плюс 24-26. Северо-западный ветер ночью будет от 3 до 8 метров в секунду. Днем усилится до 13. В воскресенье 7 июня без существенных осадков. Ночью плюс 12-14. Днем 24-26, пишут городские вести. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Любимая кошка модельера Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства. Спустя 7 лет после ухода из жизни кутюрье, его питомец по кличке Шупет живет с бывшей домработницей дизайнера Франсуазой Кассот и ее семьей. Об этом рассказала сама женщина изданию «Атлантик». Лагерфельд оставил кошке 1,5 миллиона долларов на ее содержание. Но, по словам женщины, забота о животном полностью на ее плечах. Кошка счастлива и окружена любовью и заботой, так, как хотел бы Карл. Но, чтобы выполнить желание бывшего работодателя, она наняла хороших адвокатов, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Камила Медуза с композицией Don't Wanna Go Home только что звучали для нас и для нашего классного настроения. И вот мы уже врываемся в этот вечерний прекрасный пятничный эфир. В студии я, Виктория Сотникова. И вместе с вами мы, конечно же, бегом уходим, да, с работы, на которой мы были эти 5 дней. Теперь мы уходим заниматься своими делами, отдыхать, расслабляться. Если вы хотите домой, то надо домой идти. Не хотите домой, не идите домой, да. Вы теперь вольны делать все, что вы хотите, потому что все, откладываем все рабочие звонки, задачи и так далее. И вообще в целом у нас, да, если вдруг кто не помнит, немножечко такая суеверная была неделя, и сегодня еще очень интересное обсуждение нам предстоит. Да, но пока отвлечемся на классную музыку, и впереди нас ждут Дэвид Гетта, One Republic, BTS и через пару минут Джон Саммит с композицией Shades of Blue, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Так, футболку «Хэппи Фокс» сыну в школу, футболку «Хэппи Фокс» мужу домой и мне футболку «Хэппи Фокс» 2. «Хэппи Фокс» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
7: О, «Хэппи Вер Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года.
8: Озеленение 34, рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
9: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь, в своей тарелке. Тут же плитка, шторпошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
14: Плохого не посоветуем.
15: Спонсор ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
16: В автоп...

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: С композицией One by One только что играли для нас и для нашего хорошего настроения. И, конечно же, да, мы включаемся с вами сейчас в нашу прекрасную новую рубрику. Каждой нашей недели, если вдруг вы еще не в курсе, да, теперь будет темы, и каждый день мы будем обсуждать какой-то аспект, да. И вот, например, на этой неделе у нас с вами приметы, да, различные суеверия, гадания и так далее. И вот сегодня, да, что мы из этих суеверий берем? Мы берем значение снов, потому что мы уже все обсудили, да, и там и Наталья карты, и таро, и гороскопы, и так далее, и так далее. А вот значение снов еще не трогали. Поэтому, если вдруг, да, вы еще не писали комментарий, да, вы еще не видели наши посты в социальных сетях, то теперь возьмите себе за правило, пожалуйста, мониторить каждую неделю, да, что ж там за тема. И пишите обязательно либо в комментариях, либо в наши Макс и Телеграм по номеру 8-927-522-101.5, что же вы думаете, да, вообще какая-то история, может быть, у вас с этим есть, и так далее. И вот, на самом деле, со снами очень интересно. И мы обязательно, да, сейчас прервемся немножечко на музыку и обсудим далее, потому что, ой, там столько всего интересного, столько, но пока будем слушать с вами Пнау и The Warning, Rehab, Vice и JP Cooper, и через пару минут Arctic Asti с композицией «Модный поп» прозвучат для вас, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.
2: Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
5: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль 977-377.
8: Клиника Эмпо.
9: Эмпо?
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
13: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
14: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
13: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
14: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
13: Подробности по телефону плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
15: Агат. Продавай выгодно.
16: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50-80-10.
17: Застройщик ООО «Сэдэстрастрэнвест».
18: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
19: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
20: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
21: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
22: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
23: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
24: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 16 с композиция Pay to Exist играли только что для нас и для нашего хорошего настроения. И вот вернемся, да, если мы к нашей теме значения снов, которую мы обсуждаем. Хочется сразу разделить как будто бы все значения на несколько категорий. Ведь иной раз реально ты когда читаешь все эти трактовки, там как будто бы либо все хорошо, либо все плохо. Либо к болезни, либо к удаче. Либо что-то тебя ждет новое на пороге, либо что-то уходит, да, и так далее. И причем еще же очень сложно со значениями снов. Вот на самом деле то, что меня всегда бесило, когда вот я пыталась, например, что-то посмотреть, я думаю, у многих это же какое количество разных сонников. Вот вы знаете, куда смотреть? Вот я не знаю, куда смотреть. Я поэтому, мне кажется, даже если бы захотела, никуда не полезла бы смотреть, потому что, ну, там запутаться можно. Причем они же все разные, там нету одинаковых. Иной раз там настолько все противоположно, что ты успел уже и порадоваться, и расстроиться. Везде есть еще вот эта вот трактовочка, да? А какой контекст вашей жизни сейчас? А как? Что вы почувствовали? И так далее. Ну, в общем, мы возвращаемся ко всем нашим вот этим суеверным историям, где ты за уши можешь притянуть, мне кажется, все, что ты захочешь, и во что ты поверишь, что ты и притянешь. Вот. Поэтому тоже, поэтому очень интересно, да, что же вы напишите. Мало ли, у вас прям есть случай, что вы прочитали, запомнили дасон, прочитали, что к чему он снится, и это реально случилось. Вот. Особенно есть еще индивидуальные трактовки. Это, на самом деле, вот прикольная история уже, да, когда там семейные закономерности какие-то есть. Вот это правда интересно. Ну, а пока прервемся, да, на музыку, и впереди нас ждет моя Мишель, Кангс и Тайфилус Ландон, и через пару минут Леони и Калум Скотт с композицией «Stay», поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама. Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца июня 2026 года.
7: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
9: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УКРН 104-340-014-82-26.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури – сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны. Пока бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает российский омбудсмен Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи бывших пленников доставят в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Прошлый обмен пленными прошел 15 мая в формате 205 человек на 205. Также были освобождены 13 раненых российских военных. Украине переданы четверо жителей Сумской области, эвакуированные из зоны боев. Они жили в пунктах временного размещения в Курской области, пишет газета.ру. Волгоградская область получит дополнительные средства на обновление транспорта – 500 миллионов рублей. Соответствующее постановление Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России. Деньги будут перечислены в 2027 году. По данным регионального комитета транспорта, финансы пойдут на приобретение ранее анонсированной партии 49 автобусов для Волгограда и Волжского, пишет Высота 102. В течение 3 лет средства на транспорт также получат Курская область, Нижегородская и Саратовская. Представители африканской страны Буркина-Фасо посетили Мамаев-Курган в Волгограде перед сегодняшним товарищеским футбольным матчем со сборной России. Об этом сообщает облком экономразвития. В Волгоград прибыли посол Буркина-Фасо в России, а также министр спорта, молодежи и занятости. Гости поднялись на вершину мемориального комплекса, возложили цветы к вечному огню. Министр спорта Буркина-Фасо написала в книге почетных гостей «Вечная память героям, павшим в боях за свободу», отмечают городские вести. Напомню, матч начнется на Волгоград-арене в 8 вечера, но болельщиков ждут после 17 часов. Возле Волгоград-арены развернется фестиваль болельщиков, пишет «Комсомольская правда». Между тем, игроки сборной России прогулялись по центру Волгограда. Как сообщает «Высота 102», футболисты фотографировались со всеми желающими. В Волгоград они прибыли накануне, разместились в гостинице «Волгоград» в центре города. Вечером футболисты провели тренировку на Волгоград-арене. После наставники обеих команд приняли участие в пресс-конференции. Как отметил Валерий Карпин, болельщиков ожидает зрелищный и интересный футбол. А также он предостерег СМИ от недооценивания игроков Буркина-Фасо. Еще о спорте. Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан-Гаррос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей в 2 партиях. Финал Ролан-Гаррос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер накануне уступила польке Майе Хвалинской. Именно с ней Мира Андреева завтра и сразится в финале. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Bruno Mars и композиция I Just Might только что для нас играли здесь в эфире, и мы врываемся с вами в 7 час. Прекрасный наш, да, вечер начинается уже прямо, ну, с очень хороших нот, я бы сказала. И в студии с вами я, Виктория Сотникова. Вместе мы тут болтаем, обсуждаем очень разные, да, истории, темы. И, конечно же, я надеюсь, что вы уже начинаете отходить от всех этих рабочих задач и уходите в расслабление, да, в отдых и в прекрасные, да, какие-то свои занятия, хобби и времяпрепровождение с близкими людьми. Ну и, конечно же, да, немножечко у нас осталось с вами обсуждение нашего значения прекрасных снов. И если вдруг вы, вам есть еще, да, что написать, пишите нам, да, в любом удобном мессенджере, в соцсетях и так далее. Ну а пока послушаем музыку, и нас ждут Фред Эгейн и Бэйби Ким, Южель и Солт, и через пару минут Сони Фадера и D.O.D. с композицией Think About Us, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101,5.
3: Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
11: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
12: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
13: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
15: «Озеленение 34» – рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, первая половина дня складывается удачно. Это время благоприятно как для самостоятельной работы, так и для реализации совместных проектов. Тельцы, у вас легкий и приятный день, который может и не ознаменоваться важными событиями, но наверняка порадует и подарит позитивные эмоции. Близнецы, вам будет нелегко удержаться от опрометчивых поступков и избежать опасных ситуаций. Раки, неприятности этого дня будут мелкими, но многочисленными. И именно это вызовет у вас раздражение. Львы, день преподнесет неприятные сюрпризы и, возможно, разочарование в человеке, которому вы доверяли. Девы, в течение дня вы будете очень заняты. Чем больше задач вы решаете, тем больше новых дел у вас появляется. Весы, для вас этот день связан с переменами к лучшему, правда, не столь значительными, сколь долгожданными. Скорпионы, не стоит принимать важные решения, касающиеся работы. Есть опасность, что вас обманывают люди, которым вы привыкли доверять. И не исключены серьезные разногласия с руководством. Стрельцы, этот день связан с восстановлением отношений, которые были разорваны из-за недопонимания и недоразумения. Козероги, благоприятный день для общения с деловыми партнерами и обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Водолеи, день все проходит неплохо. Вы очень осторожны, и потому вам удается благополучно миновать подводные камни и противостоять соблазнам. И рыбы, как бы вы ни старались сосредоточиться на собственных делах, сегодня это у вас едва ли получится. А это был гороскоп на завтра на Волгоград ФМ.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Питер с композицией Glow in the Dark звучал только что для нас и для нашего хорошего настроения. И вот заканчивая наше обсуждение темы, да, значения слов, хочется вот подытожить тем, что да, ведь многие люди же буквально не запоминают свои сны. Я вот почти никогда не помню, что мне снилось. Если помню, то прям вот очень-очень-очень короткий, да, момент времени. И в целом мне еще часто снится такая ахинея, такой набор всего, ну, чему нельзя найти значение. Ну, очень сложно. Там же набор символов, набор, да, каких-то элементов определенных сонников. Там все очень, ну, я не знаю, примитивно. Наверное, вот так я бы это описала. А ведь сколько нас, да, с вами прекрасных, со своими прекрасными головушками, и там столько всего интересного творится, что, ну, нельзя это никак в одну книжку, под одну гребенку как-то, да, всего занести. Вот. Ну и, кстати, в целом, если вдруг вы думаете, что вам вообще никогда не снятся сны, поверьте, вам, скорее всего, снятся, просто вы круто спите. Вот. Но это прям очень редкая вроде история, когда не там не снится ничего, да, и так далее. Ну и, кстати, если вдруг вот у вас, правда, такая история, радуйтесь, у вас нет кошмаров. Вообще же прекрасно. Вот. Ну это же нас точно порадует. Это прекрасная музыка. И впереди нас ждет Дипло, Адриан Нунес, Бэйби Рекс и Фейслесс. И через пару минут Сэм Фелл с композицией «Stream My Heart Goes». И вместе с ним Оукс будет исполнять эту композицию. Поэтому обязательно слушаем. Вот и не переключаемся.
1: Волгоград FM. 101.5.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленения 34.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра.
6: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
10: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
15: Плохого не посоветуем.
16: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: The Second Voice композиция Let Me Be играли только что для нас и для нашего классного настроения. И с этой композицией мы с вами подходим уже, кстати, к концу этого часа. Остается буквально, да, немного времени. И это означает только то, что нам пора с вами прощаться, да, очень быстро пролетело это время, пролетел этот вечер, в целом, да, и вся неделя. И вообще уже лето, если вдруг кто-то не понял, да, началось. Вот, и, к счастью, погода начала выправляться. В общем, все, я надеюсь, что выходные будут вас радовать всеми условиями для того, чтобы отдыхать, наслаждаться этим временем, вот, и проводить его в хорошей компании. Вот, ну а самое главное, что хорошую музыку, да, мы для вас уже подготовили, поэтому не переключайтесь никуда, слушайте нас, впереди вас ждет как раз Pizza и Dough, Steady Swims, и через пару минут Дэвид Гетта, Алиса с композицией Never Going Home Tonight, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно. Атмосферно.
8: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждение, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
9: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля. УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
10: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
11: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
12: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
11: Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122. Проезд Тайшетский 2.
13: Агат. Продавай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Инфляция в России снижается и будет снижаться дальше, заявил президент Путин в ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме. По прогнозам, в текущем году инфляция приблизится к отметке 5,2%, отметил президент. Напомню, в мае советник главы Центробанка Кирилл Тримасов рассказал, что во втором полугодии Банк России ожидает снижения и стабилизацию инфляции на уровне до 4%. Как сообщали ранее в Кремле, основная часть большой речи президента на форуме в Санкт-Петербурге сегодня будет посвящена экономике. Под Волгоградом произошло ДТП, из-за которого автомобильная пробка сковала трассу через Волго-Ахтубинскую пойму. Очевидцы сняли затор на видео. Стоит глухо. От Краснослободска до хутора Бурковский. Еле ползут машины в сторону Волжского. А от третьего решающего в обратную сторону те, кто движется к Волгограду. Об этом сообщил один из автолюбителей, пишет «Высота 102». Столкнулись две иномарки, водители которых не выдержали дистанцию. По данным сервиса Яндекс.Карты, протяженность пробки порядка 9 километров, и она пока растет. Ситуацию усугубляет традиционный пятничный рост автотрафика, когда многие волгоградцы пытаются выехать за город. Между тем, в Волгограде разбираются в ДТП с участием маршрутки и пешехода. Накануне около 10 вечера в Кировском районе напротив дома 30 по улице Абганеровской водитель маршрутного такси сбил женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина получила травму, была доставлена в больницу, сообщили в региональном полицейском главке. Характеры травм пешехода, их тяжесть не уточняются, пишут городские вести. Группа «Бурановские бабушки» сегодня спела для гостей Питерского международного экономического форума. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавые барни». Участницы фольклорного коллектива исполнили куплет своей суперпопулярной песни «Сигма Бой». Она вышла осенью 24-го и стала вирусной. Набрала на Ютьюбе 51 миллион просмотров за 3 месяца. А через несколько месяцев после премьеры попала на 7-ю строчку нового чарта «Hot Dance Pop Songs» от Billboard. До этого на питерском форуме «Бурановские бабушки» также выступали с роботом Матильдой, напоминает газета.ру. В российский прокат выходит фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Это самая полная режиссерская версия культового фильма, прежде разделенного на 2 отдельные ленты. В 2003-м Тарантино снимал «Убить Билла» как единое произведение, а идея разрезать 3 с лишним часа ленты на 2 части сначала прозвучала на студии «Мирамакс» как шутка. Тогда подобная практика еще не была в ходу в Голливуде, отмечает «Коммерсант». Также в первую часть «Убить Билла» тогда внесли поправки, чтобы картину могла смотреть подростковая аудитория от 13 до 17 лет в сопровождении родителей. Некоторые сцены смягчили, но в «Кровавом деле» целиком эпизоды показаны в первозданном виде. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: Выходные. В Волгограде ожидается облачное с прояснением погода. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, добрый день, Александр.
3: Добрый.
2: Что могли бы посоветовать из китайских пикапов, но с таким, можно сказать, проходимостью? Есть ли такие?
3: Почему бы и нет?
2: Отблокировочки, чтобы были.
3: Вот один из таких рабочих вариантов. Смотрите, мы обсуждаем пикапы периодически. Есть интересные варианты, допустим, там, начиная от фотона с хорошей загрузкой, но это определенный конструктив, это определенная подвеска, и говорить об управлении мы здесь не будем, потому что это все-таки грузовики.
2: Небольшие, но внедорожные, чтобы были.
3: Вот смотрите, по загрузкам и так далее, я просто сейчас накидаю варианты, а вы уже скажете, что конкретно интересно. По загрузке мне понравился фотоновский вариант, он нагружается хорошо и при этом имеет неплохую проходимость, опять же, с определенными требованиями плюс дизеля. Есть варианты более гражданские, а-ля там чинганы, которые, как говорится, и в пир, и в мир, но в плане проходимости не так он себя показал, как хотелось бы. Плюс, опять же, да, вот для транспорта, который нужен на бездорожье, нужен еще и определенный крутящий момент, который присутствует на дизелях. И два варианта, которые как грузовик подходят, это Т8 у Джака и более современный, на мой взгляд, интереснее на каждый день, это Т9. Честно скажу себе, Джак Т9 рассматривал вообще для себя. Просто пока не нашел, скажем так, 100% применения именно в своей жизни. То есть я думал уйти вообще от класса, на котором сейчас езжу, и взять что-то прям грузовое. Но он огромный, просто огромный. Я вот даже просто с линейкой сходил, замерил свое машиноместо на Пковке, он туда не влезет. Uh-huh. Поэтому вот как вариант, допустим, такой ежедневный, я бы себе именно его рассматривал, чтобы можно было и съехать на очень плохую дорогу со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и по техническому оснащению. Ну, и в городе не чувствовать себя прям сильно обломно и в управлении немного потерять.
2: Ну, вот если не более, так поменьше, да, Джак Т6, вот что вы про него скажете?
3: Ну, Т6... Не то пальто, вообще не то, честно. У него очень жестко прыгает задняя часть. Вот если без нагрузки, там вообще прям... Да, прям совсем.
2: А бездорожье вот, как, насколько бездорожье он принимает?
3: Если мы нагружаем заднюю часть этого автомобиля еще нормально, там есть варианты более-менее цивилизованные с кунгом, но варианты в основном сейчас уже будут пробежные, а к пробежным вариантам там много претензий. И неспроста, потому что именно на этой машине, именно на этой модели производитель набивал руку, чтобы получилось что сейчас получилось с Т9.
2: Т9, вот, то есть я понял. Т6 прошел, но там 8, 9 уже... это...
3: Да, ну, там да, уже бюджет. Просто восьмерка, Т8, это прям грузовик, бидоны возить на даче или там на ферме. Вот Т9, это уже более цивилизованный вариант. Он и для каждодневного употребления, в принципе, подойдет любители этого класса.
2: Ну, вот еще вопрос такой. Ну, это как бы вот по проходимости этот L200 или далеко до L200?
3: У L200 есть тема, которую побороть очень сложно. Он интеллектуален в плане полного привода, там есть суперселект. Это сильно избавляет от многих моментов, в том числе и выигрышнее является даже, чем у Хайлюкса. Все равно Хайлюкс и Митсубиши перескакать очень сложно. Единственное, чем можно их перескакать, это вопрос цены, потому что и то, и другое термоядерных денег даже в тюнинге и даже БУ.
2: Угу. Я понял.

0: Но, честно, вот так, просто быстренько добавлю еще один комментарий. Ага. Пока из всех пикапов, которые мы тестировали, интереснее всего на обычном асфальте на каждый день себя показал, на удивление, Амарок. Вот он был прям хорош на каждый день, и управляемый достаточно, и так далее. Но выезжать на плохие дороги без подготовки, без тюнинг-комплектов, которых на них просто нет... Ну, на мой взгляд, нецелесообразно. Не такая эта машина дешевая, чтобы ее долбить по кочкам. Вот такая у меня мысль.
1: Я понял.
2: Здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Скажите, пожалуйста, а вот по Джаку только что были разговоры. А про Z7, что вы можете сказать?
0: Ничего хорошего. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, этот автомобиль себя не оправдал в плане комфортности. Он заявлен в тот класс, в котором уже у людей есть все-таки определенные воззрения о том, как должна себя вести подвеска, тем более задняя. Это первое. Второе. Я разговаривал на тему появления этих автомобилей массово в различных транспортных компаниях еще в прошлом году. И мы этот вопрос уже обсуждали. И несколько уже было мнений на тему того, что он по надежности себя не зарекомендовал как автомобиль для больших пробегов. То есть выяснилось, что есть проблемы.
2: Это потому, что она на вариаторе?
0: Да, по коробкам именно вопросы возникли. И эти вопросы решались очень долго. Машины простаивали. В КСИ это просто неприемлемо. Чтобы вы понимали, вот перевожу, как вот мне было сказано. За Джаками J7-ми все косяки в работе и в плане там потери денежных средств отъезживали старые корейцы в транспортных компаниях. То есть вот пока машина стояла, эти деньги компенсировали за счет старого автопарка, еще корейского производства. К сожалению, седаны, которые выдерживают такие серьезные нагрузки, я вот сейчас навскидку вообще ни одного такого прям не назову, ну, за исключением, может быть, только категории там бизнес-класса. Но там цена уже такая, что, ну, явно как бы не конкурент. И здесь J7 просто как автомобиль с интересной внешностью, не более того. Даже более дешевые модели других производителей, они себя зарекомендовали чуть лучше и интереснее.
2: Ну, я не знаю, у них там рынок прям меньше миллиона уже пляшет совсем. То есть они очень дешевые.
0: Вы имеете в виду на вторичке?
2: Ну, они и новые сейчас там не особо дорого стоят.
0: Ну, как бы, да. А почему? Мы же понимаем прекрасно. Потому что, во-первых, потеря спроса. Надо как-то машины продавать. Это первое. Второе. Есть нюансы в плане эксплуатации запчастей и многих других вещей, которые тоже наслаиваются. Ну, и опять же, вот оно вроде такое все интересное с обертки. А как начинаешь ездить, прислушиваешься к автомобилю, ну, совсем не то пальто. Лично по мне. Опять же, у всех бывают разные сравнения, смотря чем сравнивать. Если сравнивать с автомобилями КАИ, ну, тогда, да, тогда интересно. Да, да. Если сравнивать с какими-нибудь там модами, седанами, то да, это интересно. Но если сравнивать, допустим, с одноклассниками типа Preface, там еще какими-то вещами более интересными в плане комплектации, комфорта и так далее, ну нет, не то.
2: Понятно. Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Спасибо и вам. Удачи. Благодарю за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: кухни.
1: Реклама.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
7: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с четырьмя спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50-80-10.
8: Застройщик ООО «СЗ «Сталстройинвест».
9: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
12: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
1: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: говорим, что любишь.
1: 101,5.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ленинград FM. 101.5. Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.